0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Нарциссы – ранние весенние цветы семейства амарилисовые. Мало того, что нарциссы – многолетники, они еще и отличаются морозостойкостью. В Древнем Риме нарциссы дарили победителям сражений как символ стойкости и возрождения. Сегодня нарциссы. Нарцисс – это целый род растений, который включает 70 только природных видов и более 35 тысяч искусственно выведенных сортов и гибридов. Самые маленькие виды нарциссов не превышают 15 сантиметров в высоту, а садовые гиганты могут вырастать до 60 сантиметров. Нарцисс – главный национальный цветок Уэльса. На валлийском языке, то есть на языке Уэльса, нарцисс называется лук-парей святого Петра. Действительно, нарциссы – луковичные цветы. В Китае нарцисс – символ удачи и Нового года, так же, как и в Курдистане. Это символ праздника Навруз. Название «нарцисс» связывают с греческим мифом о прекрасном юноше, который влюбился в свое отражение. Считается, что нарциссы – это самовлюбленные люди, но на самом деле патологические нарциссы не любят себя. Они сосредоточены на себе, потому что убеждены, что делают все не так, и пытаются не совершить очередную ошибку. Все части нарцисса, особенно луковицы, ядовиты. Нарциссы выделяют густую слизь, которая содержит сахар, питающий бактерии в воде. Эти бактерии буквально закупоривают стебли других цветов, например, роз, из-за чего те вянут от жажды, даже стоя в воде. Поэтому нарциссы нельзя ставить в букет с другими цветами. В луковицах нарциссов содержится также алкалоид галантамин. Сегодня это вещество официально используется для лечения болезни Альцгеймера. Известно явление под названием «нарциссовая чума». В 1917 году производство нарциссов в Великобритании едва не было уничтожено эпидемией нематод, микроскопических червей, которые поразили луковицы нарциссов по всей стране. Это привело к созданию первой государственных систем классификации и контроля за качеством луковиц. Старинное британское суеверие гласит, что нарциссы в доме мешают курам нести яйца. Птицеводы до сих пор стараются не приносить эти цветы в помещение, где живут птицы. И что на первом месте? Каждый принц Уэльский ежегодно получает один нарцисс в качестве символической арендной платы за использование земель на островах Силли. Эти острова относятся к графству Корнуолл и являются крупнейшим поставщиком нарциссов в Британии. Благодаря теплому климату цветы там зацветают намного раньше, чем на материке.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 11 мая 2001 года в широкий прокат вышел фильм «История рыцаря» с восходящей звездой Голливуда Хитом Леджером. Режиссер Брайан Хелгеланд познакомился с ним на съемочной площадке фильма «Патриот» и был так впечатлен, что позвал на главную роль. В картине снялись и другие молодые актеры, позднее ставшие знаменитыми – Пол Беттани и Руфус Сьюэлл. На съемках не обошлось без жертв. На тренировке Хит Леджер случайно попал локтем в лицо режиссеру и выбил передний зуб. Тот не мог нормально говорить несколько месяцев, зато перестал лезть в гущу съемок боевых сцен. Пол Беттани, который позднее прославился в фантастических боевиках «Пастырь» и «Легион», на съемках получил воспаление гортани. Для многих сцен приходилось громко кричать по много дублей. Прокат в кинотеатрах был не слишком удачным, зато домашнее видео сделало фильм культовым. Во многом успех обеспечила современная музыка на фоне средневековой обстановки.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Хорошие новости для тех, кто любит разнообразие, по крайней мере, в тренировках. Исследование в журнале BMJ Medicine подтвердило, разнообразие нагрузок для долголетия важнее, чем их интенсивность. Ученые 30 лет наблюдали за группой из 170 тысяч человек. Главный вывод – если вы миксуете разные виды активности, риск преждевременной смерти падает на 19%. Причем этот бонус вы получаете дополнительно к общей пользе от спорта. Проще говоря, чередовать прогулки, падл, тренажеры и работу в саду выгоднее, чем просто бегать на дорожке. По цифрам, ходьба снижает риски на 17%, игровые виды спорта вроде тенниса на 15%, а силовые тренировки на 13%. Даже подъем по лестнице вместо лифта дает ощутимые 10% в копилку долголетия. Интересен и потолок пользы. В неделю достаточно физической активности, которая эквивалентна 5 часам быстрой ходьбы или 2,5 часам интенсивного бега. Все, что сверх этого, на продолжительность жизни почти не влияет. Какой итог? Не нужно рекордов. Чтобы снизить риски заболевания сердца и сосудов, достаточно не давать организму привыкнуть к однообразию. Прогулка сегодня, бассейн завтра и немного физической работы в выходные. Это и есть научно обоснованный план на долгую жизнь.
3: Здравствуйте! В Екатеринбурге завершается отопительный сезон. Со вторника, 12 мая, начнут отключать тепло в многоквартирных домах. В последнюю очередь батареи остынут в социальных зданиях, школах, детсадах и больницах. Соответствующее постановление подписал в конце прошлой недели мэр Алексей Орлов. Уже через неделю после отключения тепла в Екатеринбурге начнется подготовка к новому отопительному сезону. Первые испытания теплоэнергетики запланировали с 18 по 21 мая. Эти опрессовки должны пройти без отключений горячей воды потребителям. На Кольцовском тракте с 12 мая стартует дорожный ремонт. Рабочие поменяют асфальт на участке с нулевого километра по пятый, пишет портал Е1. Колеи планируют убрать на участке от улицы Луганской до развязки в районе птицефабрики. Работы продлятся до 20 июня. На время ремонта на трассе перекроют часть полос. Скорость движения ограничат до 50 км в час. Всего в этом году в Екатеринбурге собираются обновить 25 участков дорог общей протяженностью 27 км. В шествии бессмертного полка в Екатеринбурге 9 мая приняли участие более 10 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Сам он вышел на акцию с портретом своего прадеда Михаила Рогозина, который воевал на Белорусском фронте в артиллерийском полку, пишет «Новый день». Напомню, Екатеринбург стал одним из немногих городов России, где акция прошла в очном формате. Но до последнего момента оставался риск того, что шествие могут отменить из соображений безопасности. На Землю надвигается магнитная буря. Она начнется 15 мая, продлится до 18 числа. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Общая активность Солнца на данный момент является низкой, рассказали в лаборатории. Согласно данным сайта Time.ru, эксперты оценивают силу воздействия надвигающейся магнитной бури в 5 баллов.

0: 24-й минуте полузащитник Илья Ишков вывел Урал вперед. На 24-й бразилец Леонардо Кордейра удвоил преимущество. Урал занимает третье место в турнирной таблице первой лиги. У него 61 очко. У КамАЗа 49 очков. Он пятый в турнирной таблице и лишился шансов на попадание в топ-4 по итогам сезона. Урал и волгоградский Ротор, идущий четвертым, сыграют в стыковых матчах за выход в РПЛ, пишет «Спортэкспресс». Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Средний срок автокредита в России снова вырос. По данным Национального бюро кредитных историй, в начале весны он составил 5 лет и 10 месяцев. Один из самых высоких показателей в Пермском крае. Здесь средний срок займа 6 четвертью лет. Челябинская область и Красноярский край идут вплотную. В среднем 6 лет и 2 месяца. Почти 6 лет в Самарской и Ульяновской областях. В Свердловской ситуация чуть мягче. 5 лет и 9 месяцев. И это не просто сухая статистика. Для многих такие цифры меняют само отношение к покупке. Те, кто берет кредит, больше не планируют обновить авто через 3 года. Теперь стандартный горизонт 5, а то и 7 лет. Почему сроки растут? Чтобы ежемесячный платеж оставался подъемным. Но у длинного кредита есть существенный минус. Автомобиль теряет в цене быстрее, чем гасится тело займа. Специалисты предупреждают, через 5 лет может возникнуть ситуация, когда ваш долг банку окажется выше рыночной стоимости самой машины. Поэтому при выборе важно смотреть не на блеск кузова, а на ресурс агрегатов и стоимость содержания в долгую.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: 5 мая в Мексике – это Синко де Майо, национальный праздник в честь победы мексиканских войск над Французской империей в 19 веке. Его иногда называют мексиканским аналогом Дня Святого Патрика. Гуляют мексиканцы шумно и весело. Улицы городов превратятся в море марьячи, танцев, пышных платьев и невероятной уличной еды. Главным блюдом этого года объявлено моле поблано – густой соус, где в основе перец чили и шоколад. Но шоколад горький. Он не дает соусу сладости, а придает темный бархатистый цвет и невероятную плотность вкуса. Моле поблано подают с нежной индейкой. В фортах Лоретто и Гваделупе, где и была та самая битва, вечером планируется масштабное световое шоу. На стены старых крепостей проецируют 3D-маппинг об истории мексиканской победы. Главным музыкальным событием станет выступление местной звезды Карлоса Риверы. Давайте мы немного послушаем, как звучит современный гибрид поп-музыки и музыки марьячи.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 11 мая 1864-го родилась Этель Лилиан Войнич, ирландская писательница и композитор, автор революционного романа «Овод». Лилиан была дочерью профессора математики Джорджа Буля, а Войнич – это фамилия мужа, польского литератора и революционера. Ее называли фанаткой славянского мира за то, что была посредником между политэмигрантами Лондона и их российскими приятелями. Она переводила на английский Гоголя, Лермонтова и Достоевского и 2 года работала в России гувернанткой. Прообраз главного героя «Овода» – реальный русский революционер Сергей Степняк-Кравчинский. Войнич прожила 96 лет, но о своей популярности в СССР узнала в глубокой старости, когда советские власти перевели ей накопившиеся гонорары за издание – 15 тысяч долларов. Войнич преподавала и сочиняла музыку и считала себя больше композитором, нежели литератором, но большинство ее музыкальных произведений не опубликованы и хранятся в библиотеке Конгресса. Для советского фильма «Овод» 1955 года сюиту написал Дмитрий Шостакович.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Голосовые системы искусственного интеллекта переходят от простых команд к статусу персонального помощника. Скажите своей машине «мне холодно», и она отрегулирует температуру. Спросите о новостях спорта, и она расскажет их в разговорном стиле. Интеграция больших языковых моделей планирует радикально изменить взаимодействие человека с автомобилем. По данным GM Insights, за 10 лет объем этого рынка вырастет почти втрое. Основной драйвер – переход к концепции программно-управляемых транспортных средств, где голос – главный интерфейс доступа к услугам. Технологические лидеры пока используют разные стратегии. Виртуальный помощник Mercedes-Benz способен выражать 4 эмоциональных состояния и предлагать рекомендации, основанные на распорядке дня водителя. BMW отказывается от жестко запрограммированных команд в пользу сложного контекстного поиска. А чат-бот Tesla отличается глубиной диалога и бунтарским характером. Ожидается, что через 3 года эти агенты искусственного интеллекта будут управлять любыми функциями автомобиля и даже выполнять задачи вне машины, например, вести график встреч и отвечать на звонки. Да, многие из нас любят поговорить со своей машиной, и скоро она сможет полноценно ответить.

0: радио Си, 103,7 FM, 7 часов и 2 минуты в Екатеринбурге, в центре плюс 9, днем до плюс 16. На радио Си новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. В Екатеринбурге завершается отопительный сезон. Со вторника, 12 мая, начнут отключать тепло в многоквартирных домах. В последнюю очередь батареи остынут в социальных зданиях, школах, детсадах и больницах. Соответствующее постановление подписал в конце прошлой недели мэр Алексей Орлов. Уже через неделю после отключения тепла в Екатеринбурге начнется подготовка к новому отопительному сезону. Первые испытания теплоэнергетики запланировали с 18 по 21 мая. Эти опрессовки должны пройти без отключения горячей воды потребителям. На Кольцовском тракте с 12 мая стартует дорожный ремонт. Рабочие поменяют асфальт на участке с нулевого километра по пятый, пишет портал Е1. Колеи планируют убрать на участке от улицы Луганской до развязки в районе птицефабрики. Работы продлятся до 20 июня. На время ремонта на трассе перекроют часть полос. Скорость движения ограничат до 50 км в час. Всего в этом году в Екатеринбурге собираются обновить 25 участков дорог общей протяженностью 27 км. В шествии бессмертного полка в Екатеринбурге 9 мая приняли участие более 10 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Сам он вышел на акцию с портретом своего прадеда Михаила Рогозина, который воевал на Белорусском фронте в артиллерийском полку, пишет «Новый день». Напомню, Екатеринбург стал одним из немногих городов России, где акция прошла в очном формате. Но до последнего момента оставался риск того, что шествие могут отменить из соображений безопасности. На Землю надвигается магнитная буря. Она начнется 15 мая, продлится до 18 числа. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Общая активность Солнца на данный момент является низкой, рассказали в лаборатории. Согласно данным сайта Time.in.ru, эксперты оценивают силу воздействия надвигающейся магнитной бури в 5 баллов, то есть как умеренную. С 17 мая интенсивность магнитной бури снизится до 4 баллов, пишет «Комсомольская правда». Напомню, у ученых нет четкого мнения о влиянии магнитных бурь на самочувствие людей. Однако медики часто призывают метеозависимых быть внимательнее к своему здоровью в такие периоды. И о спорте. Футбольный «Урал» обыграл команду «КамАЗ» из Набережных Челнов в матче 33-го тура первой лиги со счетом 2-0. Команды играли на стадионе «Екатеринбург-Арена». На 4-й минуте полузащитник Илья Ишков вывел «Урал» вперед. На 24-й бразилец Леонардо Кардейра удвоил преимущество. «Урал» занимает 3-е место в турнирной таблице первой лиги. У него 61 очко. У «КамАЗа» 49 очков. Он 5-й в турнирной таблице и лишился шансов на попадание в топ-4 по итогам сезона. «Урал» и «Волгоград» Волгоградский «Ротор», идущий четвертым, сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ, пишет «Спортэкспресс». Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
0: О погоде на радио Си, спонсор выпуска ООО, специализированный застройщик «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 9, сегодня днем переменная облачность без существенных осадков, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 14-16.
2: Реклама. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
3: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
2: Жилой квартал «Тихий центр» от «Синара Девелопмент». Рассрочка до конца 2027 года.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на «Синарадевелопмент.ру».
5: СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство ЛНР номер ФС 77-49-225.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: На Радио Си общеукрепляющие песни в любое время суток. С вами Радио Си. Доброе утро, хорошего вторника, хотя по ощущениям как будто бы понедельник. И да, это начавшаяся рабочая неделя у нас будет небольшой, всего из 4 рабочих дней. В центре Екатеринбурга плюс 9, сегодня днем до плюс 16, и в основном будет без осадков. А что хорошего на сегодня обещают астрологи, об этом уже минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП Нортон Лысла Романовна.
5: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
6: Эх, скоро лето и белые росы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
7: Папа, и я хочу быть таким.
8: Тогда покупайте молочные продукты «Белые росы», а не из свежего молока и на живых заквасках.
9: Если молочка, то «Белые росы» покупайте в магазинах.
10: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
11: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
12: Для лиц старше 18 лет.
13: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием фриболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших фрибологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
14: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
13: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Небольшая пробка появляется на Космонавтов от Старых Большевиков до Машиностроителей. На Машиностроителей от площади Первой Пятилетки до проспекта Космонавтов. И уже пробка на Высоцкого от 45 Комсомола до Игошинского подхода. Самые загруженные магистрали — Ленина в обе стороны, восточная в сторону ЖД вокзала, Космонавтов, центр.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: радиосе с вами. Доброе утро. На часах 7.17 в центре Екатеринбурга плюс 9. Сегодня днем до плюс 16. В основном без осадков. А самое главное, что без сильного порывистого ветра, который нас сопровождал прошедшие майские праздники. Ну а сейчас на радиосе гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, отложите на другой день важные дела и разговоры. Вы будете рассеяны, и это вас подведет. Тельцы, вы найдете необычное, но вполне рабочее решение для текущих проблем. Возможно, вам понадобится юридическая поддержка. Близнецы, день непредсказуем, возможно, ошибки или ссоры с очень нужными вам людьми. Раки, вам будут мешать старые убеждения, как ваши собственные, так и те, что существуют вокруг вас. Притормозите с новыми делами. Львы, для начала нового дела вам не хватает единомышленников. И, возможно, вступление в новую группу или организацию – это не лучшая идея. Девы, действуйте скрыто, не на виду. Так вы сможете исправить ошибки незаметно, если они возникнут. Весы, готовьтесь к интенсивной подготовительной работе, чего бы она ни касалась. Это могут быть документы, планы или подготовка к новой диете. Скорпионы, день наведения глянца на завершенные дела. Хорошо вносить последние правки и добавлять финальные штрихи. Стрельцы, вы можете пострадать от сплетен и слухов. Они собьют вас с толку и заставят принять нерациональные решения. Козероги, вы почувствуете прилив сил, ловкости и красноречия. Отличный день для того, чтобы максимально проявить себя. Водолеи, в случае сложности или неясности действуйте гибко. Извилистая дорожка быстрее приведет вас к цели, чем прямой путь. Рыбы, возможны срочные дела и поездки. Несмотря на изначально негативный характер, они завершатся хорошо.
0: Какие отношения? Семейные отношения? Положили конец Римской империи. Об этом минут через 5 на радио 7.

0: Радио Си с вами. Доброе утро, хорошего вторника. Сегодня 12 мая, позади оставляем майские праздники. Надеюсь, вы успели в эти майские праздники отдохнуть. На часах 7.23 в центре Екатеринбурга плюс 10. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Падение Западной Римской империи в 476 году стало поворотным моментом в истории, когда германский вождь Адоакр сверг юного императора Ромула Августула и положил начало краху централизованной власти в большей части Европы. Новое исследование геномных данных жителей на территории современной Южной Германии опровергает представление о жестоком варварском нашествии, охватившем владения империи. Вместо кровавых драм ученые из университета Майнца увидели совсем другую картину. Оказывается, те самые варвары, мигранты с севера, поколениями жили бок о бок с римлянами, работая на их фермах. Им просто запрещали заводить официальные семьи с местными. Но стоило римской бюрократии исчезнуть, как эти невидимые границы рухнули. Генетики зафиксировали поразительно быстрый процесс интеграции. Бывшие чужаки и римские граждане начали массово вступать в браки. Жили они по христианским правилам своего времени, моногамные семьи, никаких союзов между кузенами. Жизнь, правда, была короткой. Дотянуть до 45 считалось большой удачей. В последующие столетия после падения империи в регион прибыли дополнительные люди с севера, и примерно к 7 веку сформировался современный генетический профиль Центральной Европы.
1: Реклама.
4: Какие планы на майские?
5: Везем рассаду на новые «Лада».
6: Только «Лада». Только «Брайт Парк».
7: Химия – двигатель прогресса. А «Химтех Урал» – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая «Химтех Урал» – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. «Химтех Урал» в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду «Радио 18+.»
8: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Стильные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио 7.

0: Радио Эсси с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге половина восьмого, в центре плюс 10, днем до плюс 16. А сейчас на Радио Эсси новости. Людмила Гусева.
1: Доброе утро.

0: На Средний Урал к выходным. Сегодня и завтра по ночам плюс 5, днем плюс 16-18. В четверг уже 24 градуса тепла, в выходные до плюс 28. Росгидромет обещает по области небольшие дожди почти каждый день, кроме пятницы. Людмила Гусева, Радио Си.
1: А сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга плюс 10. Сегодня днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду и плюс 14-16. В Краснотурьинске тоже плюс 14-16. В Нижнем Тагиле плюс 13-15. В Новоуральске плюс 11-13. В Первоуральске плюс 9-11.
2: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Эсси с вами. Доброе утро. 7.40 в Якимурге, в центре города, плюс 10. Насколько был интересен космический проект «Буран», но почему ракета «Буран» летала всего один раз? Об этом минут через 5 на Радио Эсси.
1: Реклама.
2: Он и она.
3: Гармония любви.
2: Он, она и...
3: Гармония семьи.
2: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
3: Гармония.
4: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
5: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
8: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовылаз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
9: Екатеринбург, УГРН 110-385-001-18-073, город Екатеринбург, 62-0062, улица Гагарина, 33.
10: Сезон гриль в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше.
11: Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru.
12: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
13: Анна, плитка.
14: Анна, сухие смесь.
15: Анна, вы просто песня.
12: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
16: Подробнее на petrovich.ru. Улица Тодора Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
0: На Радио Эсси о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит», официальный лидер «Рокс», автоцентр «Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов, пробка на Высоцкого. От 45 Комсомола до Егоршинского подхода, на Малышева и Высоцкого от Гагарина до Сыромолотова, на Космонавтов от Старых Большевиков до Машиностроителей, на Машиностроителей от площади Первопетлетки до проспекта Космонавтов и на Светлореченской, Репина от Васильковой до Зоологической. Самые загруженные магистрали Космонавтов в центр, Малышева в сторону ЖБИ, Московская в центр.
12: Реклама. Один серый день, другой серый день. Опять это монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса ROX-01. Дизайн от ателье Пенинфорино. Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой ROX-01. Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит».
7: Радио Си 103.7 FM.

0: радиовесе с вами. Доброе утро, на часах 7.47. Те, кто ездил в прошедшие майские праздники на сплавы, такую традиционную забаву по уральским рекам, рассказывают, что снегоград и порывистый шквалистый ветер не самая подходящая погода для подобных выездов на природу. Но есть и другая традиция. Как только заканчиваются праздники, начинается хорошая погода. И этой традиции будем придерживаться. Сейчас заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 мая 2002 года на космодроме Байконур глупо и позорно был уничтожен многоразовый космический корабль-ракетоплан «Буран». Чудо советской конструкторской мысли. Челнок в СССР построили в ответ на американскую программу Space Shuttle. И система «Энергия Буран» конкурента превзошла. «Буран», в отличие от шаттлов, мог летать и в беспилотном режиме, и был рассчитан на 100 полетов. Но его единственный полет состоялся 15 ноября 1988 с Байконура. Зрелище было яркое. В 1,5-2 секунды ракета с огненным шаром нырнула в облака. «Буран» под управлением автоматики вышел на орбиту, сделал 2 витка вокруг Земли и приземлился на аэродроме «Юбилейный» на Байконуре. Масса корабля была 2400 тонн, мощность двигателя 170 миллионов лошадиных сил, скорость во время входа в атмосферу почти 30 тысяч километров в час. После развала СССР элементы системы «Энергия Буран» оказались в разных странах. Всего челноков было 5, но единственный, летавший на орбиту, хранился на Байконуре. Там за ним толком не следили, и 12 мая 2002-го прогнившая крыша комплекса рухнула и погубила уникальный корабль.
4: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
4: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.56 в центре Екатеринбурга плюс 10. В новостях минут через 5 на Радио Си поговорим и про короткую рабочую неделю, и про идущее к нам потепление, и про то, насколько подорожали парикмахерские услуги в Екатеринбурге. Через минуту музыка, понятная без слов. На Радио Си немного классики. Это будут Антонио Вивальди в современной обработке.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
4: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ух ты, велосипеды!
7: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
6: Сколько же велосипедов!
7: Да это успех!
8: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
9: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
10: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева 55, первый этаж.
11: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
12: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си. ООО «Атлантик Про».
13: Весна пришла. Тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
14: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио СИ 103 и 7 FM в Екатеринбурге 8 часов и 2 минуты, в центре города плюс 10, днем до плюс 16. На Радио СИ новости и Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
4: Доброе утро. В России сегодня началась короткая трудовая неделя после трехдневных выходных. Следующие длинные выходные ожидаются в честь Дня России в июне. Об этом напомнила директор департамента по работе с персоналом Российского общества знания Маргарита Богданова-Шимраева. Короткая рабочая неделя в июне продлится с 8 по 11 число, с понедельника по четверг. Пятница 11 будет сокращенным рабочим днем, так как непосредственно предшествует празднику, который отмечается 12 июня. Пишет агентство РИА Новости, а также напоминает о том, что в Совфеде предлагают сократить новогодние выходные в пользу майских в следующем году. Ряд стран Европы ограничил въезд для россиян со старыми пятилетними загранпаспортами, в которых отсутствует биометрия. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на юристов, полный запрет ввели Дания, Мальта, Чехия, а также Исландия, Норвегия, Литва и Эстония. Франция также ввела ограничения, но с исключениями. В республику могут попасть россияне с шенгенской визой, полученной до 1 июня прошлого года, а также дети в возрасте до 15 лет. Финляндия также планирует запретить въезд для россиян со старыми паспортами уже этим летом. После сильного похолодания на Средний Урал идет летняя жара. Предстоящую ночь ожидается еще плюс 4-5 градусов. В ночь на четверг уже до плюс 10. Насчет температуры завтра прогнозы Росгидромета и свердловских синоптиков различаются. Урал Гидромет обещает уже завтра плюс 17-19 днем. Росгидромет всего плюс 12 в среду днем. Во второй половине недели потепление усилится. В пятницу и субботу плюс 27 в Екатеринбурге. В субботу и воскресенье до плюс 25. По ночам тогда от 11 до 15 тепла. В четверг в выходные Росгидромет обещает в Екатеринбурге сухую погоду, в остальные дни небольшие дожди. В Екатеринбурге взлетели цены на парикмахерские услуги. Так, в марте средний чек на мужские стрижки вырос на 21% до суммы примерно 1600 рублей. Следом выручка барбершопов увеличилась больше, чем у остальных салонов красоты, в среднем на 15,5%. Маникюр-педикюр стал стоить на 15% больше, средняя цена процедуры 2400. Меньше всего подорожали услуги косметологов, всего на 4%. Средний чек здесь немногим более 3000 рублей. Заметный рост цен на парикмахерские услуги привел к снижению спроса. Свердловчане стали реже ходить в салоны красоты, пишет Ядин. Американские ученые раскрыли неожиданный секрет долголетия, и он связан с заботой матери. Исследователи изучили животных с необычно долгой продолжительностью жизни – приматов, китов, гиен и слонов. Оказалось, что эти виды, и крупные, и некрупные, объединяет одна особенность – их детеныши долгое время остаются зависимыми от материнской заботы. Выводы группы под руководством нейробиолога Мэтью Зиппела опубликованы в журнале «Труды» Национальной академии наук, пишет газета.ру. Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
0: Реклама.
5: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
6: Тротуарная плитка всех удивит.

0: ногами. Паривитплитка.ру.
1: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
2: ООО «Торговый дом Паривит». УГРН 111-723-203-775. Тюмень.
3: В центре Екатеринбурга плюс 10. Сегодня днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду и плюс 14-16.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего вторника. Сегодня 12 мая. В центре города плюс 10. Сегодня днем всего до плюс 16, но сегодня без сильного ветра и в основном без дождей. 8 часов и 10 минут в Екатеринбурге. Минут через 10 на Радио Си. Поговорим про разницу между вокалистами и певцами. У нас есть список из 100 лучших вокалистов всех времен. И с главными из них познакомимся, а точнее освежим память минут через 10. Еще поиграем в день рождения каждый день. Там у нас сертификат в барбершоп. Держите наготове телефоны, номер Радио Си 235-103,7.
1: Реклама.
2: Эх, скоро лето и белые росы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
3: Папа, и я хочу быть таким.
4: Тогда покупайте молочные продукты «Белые росы», а не из свежего молока и на живых заквасках.
5: Если молочка, то «Белые росы» покупайте в магазинах.
6: Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru. Акция до конца июня. ООО «Ремакс Шина», Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
7: Какие планы на майские?
8: На новой гранте, на дачу. И шашлык в придачу.
9: Только «Лада», только «Брайт Парк».
10: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
11: 30 квартир в новой очереди «Сибирская калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
10: 30 лет опыта – это гарантия.
11: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская калина».
10: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
12: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Современные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: На радио «Си» о ситуации на дорогах. По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 6 баллов. Пробка на Высоцкого от 45 Комсомола до Егоршинского подхода. На Сыромолотова от Сиреневого бульвара до Высоцкого. На Космонавтов от Старых Большевиков до Машиностроителей. На Кировоградской от проспекта Орджоникидзе до Машиностроителей. И еще пробка на Суходольской, Судореченской и Репино от Лиственной до Зоологической. Самые загруженные магистрали Космонавтов. Центр Малышева в сторону ЖБИ, Блюхера в обе стороны.
0: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио ИСИ с вами. Доброе утро. На часах 8.21 на Радио ИСИ начинается игра. День рождения. Каждый день. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7 и, дозвонившись первым, получите сертификат на 1500 рублей в барбершоп «Кузьма». Как мы узнали из новостей на Радио ИСИ, цены на парикмахерские услуги в Екатеринбурге подросли, так что приз будет очень кстати. А в игре сегодня 30 мая. Набирайте прямо сейчас 235-103.7, если вы родились 30 мая. Пробуйте, дозванивайтесь. 30 мая в игре, телефон Радио ИСИ 235-103.7. А сейчас на Радио ИСИ с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Популярное музыкальное издание Consequence представило свой вариант списка 100 лучших вокалистов всех времен. Как пишут эксперты, есть певцы, а есть вокалисты. Лучшие вокалисты не полагаются на природный талант, а используют свою креативность и видение, чтобы расширить возможности своего голоса там, где никто другой не смог бы. Давайте посмотрим сразу на лучшую пятерку. Пятое место – легендарный Роберт Плант из группы Led Zeppelin. О нем сказали так. Этот чувак поет где-то ниже легких и взбудоражает.

Третье место среди вокалистов – Уитни Хьюстон. Диапазон в 5 октав и безупречная частота звучания. При этом сохраняется эмоциональная составляющая. Идеальный слух, техника дыхания и,

второе место – королева соула Арета Франклин. И кто же на первом месте среди лучших вокалистов по версии издания Consequence? Интриги нет. Это Фредди Меркьюри. О нем написали так. Необузданная мощь его голоса, переходящая от одной эмоции к другой. Такого в мире не слышали ранее и, вероятно, не услышат никогда.

0: Возможно, кто-то сейчас познакомился с лучшими вокалистами, но кое-кто и просто освежил в памяти. В Екатеринбурге 8.24, в центре города плюс 10 сегодня днем, до плюс 16 и в основном без осадков. Радио ИСИ с вами, доброго вам утра и хорошего вторника.
1: Реклама.
2: Эх, скоро лето и белые росы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
3: Папа, и я хочу быть таким.
4: Тогда покупайте молочные продукты «Белые росы», а не из свежего молока и на живых закваска.
5: Если молочка, то «Белые росы» покупайте в магазинах.
6: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
7: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
8: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург».
9: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
11: Телефон рекламной службы 235 0905.
12: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8:29. У нас проходит игра «День рождения каждый день». И до нас сегодня быстрее всех дозвонился Александр. Саша уже бодр, весел. Видимо, выходные прошли очень хорошо. Как отдохнули?
1: Отлично. Отлично, за городом.
0: У вас какое-то место есть? Свое собственное?
1: Да, у меня дача есть.
0: То есть вы прятались от сильного ветра, от непогоды на даче?
1: Да, успели все посмотреть. И солнце, и ветер, и снег даже немножко.
0: В этот раз было, да, удивительно. Эта рабочая неделя у вас короткая?
1: Да, причем вообще даже 2 дня, потому что потом ухожу в отпуск.
0: Как вам можно сейчас позавидовать? В хорошем смысле, конечно же.
1: Да, спасибо.
0: Вы поедете куда-то в теплые края или будете здесь, на Урале?
1: Пока еще не решил, вот надо еще успеть все это сделать.
0: Счастливый человек, даже еще планов нет. Саш, ну зато сегодня вы быстрее всех дозвонились на Радио Си. У вас еще один день рождения, чуть раньше, чем в паспорте. Вы сегодня получаете сертификат на 1500 рублей в барбершоп «Кузьма».
1: Отлично, спасибо большое. Спасибо большое, Радио Си. Я очень рад, что я наконец-то дозвонился.
0: Да, Саш, и записаться на качественную мужскую стрижку очень просто, ведь барбершоп «Кузьма» есть в каждом районе Екатеринбурга.
2: Ура! Ура! Спасибо огромное, Радио Си, спасибо.
3: День рождения каждый день.
4: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио Си играем мы каждое буднее утро. Завтра в 8:20 будем снова определять играющую дату. А сейчас на Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
5: Доброе утро. Этой ночью завершилось перемирие между Россией и Украиной, объявленное ко Дню Победы. Минобороны России заявили о соблюдении перемирия, но обвинили ВСУ в десятках тысяч нарушений режима тишины, на которые российские военные реагировали зеркально, пишет РИА Новости. Сегодня в первый рабочий день автомобилисты в Екатеринбурге встали в глухую пробку на ЖБИ. Из-за ремонта Малышевского моста в районе Коска, Россия, движение почти парализовано, пишет Ядин. На мосту ремонтируют деформационные швы до 31 мая. Автобусы ходят в объезд. Магнитная буря накроет Землю на этой неделе с 15 мая по 18, сообщили в лаборатории солнечной астрономии. Ожидаются умеренные возмущения на 4-5 баллов, пишет «Комсомольская правда». Футбольный «Урал» накануне дома обыграл «КамАЗ» из Набережных Челнов

0: 70 и на сайте ekometcenter.ru.
1: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: На радио России о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наши машины» — официальный дилер Теннет. Автоцентр Теннет Июль. В центре Екатеринбурга плюс 10. Сегодня днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду и до плюс 16. В Каменске-Уральском и в Асбесте тоже плюс 14-16. В Полевском плюс 10-12.
3: Реклама. Один день. Один шанс. Только 16 мая мы для вас пригласили представителя бренда Теннет. Он предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
4: Я Олег Мустафин, представитель бренда Теннет. 16 мая я приеду специально к официальному дилеру Теннет Июль, чтобы сделать уникальное предложение на покупку нового Теннет. Встречаемся в Теннет Июль на Металлургов 65 в течение всего дня.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 29, в центре города плюс 10. Сегодня вторник, 12 мая, начало небольшой рабочей недели. И сегодня день рождения у Алины Кабаевой. Во сколько лет она начала заниматься гимнастикой? Об этом минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома. ОСЖ ЖК «Клевер Парк». ЕН-668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по подробности в отделе продаж.
2: Спрашиваешь, где помыть машину? Не спрашивай. Мой. Мой Екатеринбург.
3: Я с тобой.
2: Зачем?
3: В смысле? Ты же в Мой Екатеринбург? Значит, в Гринвич или Пассаж. Бесплатный паркинг до 5 часов. Магазины, кино. Отдохнем.
2: Уже записываюсь онлайн на мойкатеринбург.ру.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Уэста до Петрович, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-56-55.
7: Химия – двигатель прогресса. А Химтех Урал – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая Химтех Урал – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. Химтех Урал в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду РАДИО 18+.
8: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
0: На радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит», официальный дилер «Рокс», автоцентр «Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 7 баллов. Пробка на Высоцкого от 45 Комсомола до Егоршинского подхода. Здесь пробка практически на 2 часа. И постоять придется также на Сыромолотова от Сиреневого бульвара до Высоцкого. Транспорт скапливается на Кольцовском тракте, Луганские машинные перед Фурманово, на Суходольской, Светлореченской и Репино от Лиственной до Зоологической и на Сибирском тракте от Курганской до железнодорожного переезда. Самые загруженные магистрали Блюхера из центра, Космонавтов в центр, Малышева в сторону ЖБИ.
1: Реклама. Один серый день, другой серый день. Опять это монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса «Рокс 01». Дизайн от ателье Пенинфорино. Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой «Рокс 01». Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит».
9: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио СИ. Золотые хиты. На часах 8.47 в центре Екатеринбурга плюс 10. Сегодня днем до плюс 16. И на этой неделе к нам возвращается теплая погода. А сейчас на Радио СИ заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО СЗ. Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 мая 1983-го в Ташкенте родилась Алина Кабаева. Гимнастка, олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка Европы. Семья была спортивная. Отец – лучший бомбардир футбольного клуба «Пахтакор», а мама – баскетболистка сборной. Родители отправили дочь в гимнастику в 3,5 года, а в 12 мама повезла ее в Москву к знаменитому тренеру Ирине Виннер. Та увидела в Алине потенциал, но поставила жесткое условие – похудеть на 3 килограмма за 3 дня. И девочка справилась, села на диету на воде. Позже она вспоминала, что когда тренер разрешила ей перекусить винегретом, который она терпеть не могла, он показался ей самым вкусным. В те времена у Алины было обидное прозвище «телевизор на ножках», но она не обижалась, просто трудилась в зале больше других и уже в 13 вошла в состав сборной России, в 17 стала абсолютной чемпионкой Европы и мира, а золото Олимпиады взяла в 2004-м. Личная жизнь Алины Кабаевой тайна. Известно только, что она руководит Академией художественной гимнастики «Небесная грация» и до сих пор демонстрирует своим воспитанницам безупречную гибкость.
4: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
4: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Си».

0: радиосе с вами. Доброе утро. В Эктемурге без 5.9. Если стоите в пробке на выезде ЖБИ, держитесь. Поподробнее, почему там пробка, расскажем в новостях через 5 минут. И еще поговорим про Ночь музеев, которая в этом году в Эктемурге отмечает свое 20-летие. Она будет уже в эту субботу. И чем будет отличаться эта Ночь музеев от предыдущих, об этом на радиосе также в новостях. Ну а с 9 до 10 на радиосе будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка, понятная без слов. На радиосе будет шутка Баха в современной обработке.
1: Реклама.
2: Перед сном и утром. Нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа. Без привыкания. Покупайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гомеофарм». Санкт-Петербург, УГРН 103-784-303-04-33.
4: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
5: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
6: Подробности на motivtelecom.ru.
7: В каждом взгляде, в каждом жесте. Откуда в женщинах столько гармонии? Секрет знает только сама женщина. И медицинский центр «Гармония».
8: Современный подход к гинекологии. Все аспекты репродуктивного здоровья женщины. Совершенное оборудование и опыт длиной в 30 лет. Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
9: Гармония. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу?
11: Знакомы с Ириной?
10: Ас в цементе.
11: Может, и Антона?
10: Гуру кровли встречали?
12: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
13: Подробнее на petrovich.ru. Ой, Стада Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
14: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио ИСИ 103,7 FM. 9 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 11, днем до плюс 16. На Радио ИСИ новости. И Людмила Гусева, спонсор выпуска ИП «Норден». Лесли Романовна, специализированный шинный центр «Медведь».
1: Доброе утро. Этой ночью завершилось перемирие между Россией и Украиной, объявленное ко Дню Победы. В российском Минобороны заявили о соблюдении перемирия, но обвинили ВСУ в десятках тысяч нарушений режима тишины, на которые российские военные реагировали зеркально, пишет РИА Новости. Напомню, Москва и Киев договорились о режиме тишины в период с 9 по 11 мая. Россия согласилась на инициативу президента США о трехдневном перемирии. Дональд Трамп заявил о прекращении огня между Россией и Украиной вечером 8 мая. Он также анонсировал обмен пленными в формате 1000 человек на 1000 человек. Сегодня в первый рабочий день после майских праздников автомобилисты в Екатеринбурге встали в глухую пробку на ЖБИ. Из-за ремонта Малышевского моста в районе Коска, Россия, движение практически парализовано, пишет Я-1, ссылаясь на горожан. На мосту, напомню, ремонтируют деформационные швы до 31 мая. Автобусы номер 80, 49, 54, 054 ходят в объезд. Напомню, ремонт Малышевского моста начался 1 апреля. Утром и вечером там собираются пробки. В Екатеринбурге закончилась вакцина от ротавирусной инфекции. Ее нет в наличии ни в одном медучреждении, рассказали агентству «Новый день» опрошенные педиатры. Вакцина от ротавируса не входит в национальный и региональный календари прививок. Ее делают за счет родителей. Это вакцина в форме капель, которые принимают перорально. Прививка от ротавируса делается в младенческом возрасте до 3 месяцев. Делается троекратно с перерывами в 1 месяц. Так что ее отсутствие может быть критичным для тех, кто родился в этом году, отмечают медики. Коммерческие медицинские учреждения Екатеринбурга ожидают, что вакцина от ротавируса появится в июне. Ночь музеев в Екатеринбурге в этом году отмечает 20-летие. Мероприятие пройдет в новом формате с фестивалем маршрутов, который объединит несколько десятков пешеходных и транспортных экскурсий. Профессиональные гиды проведут экскурсии по знаковым районам Екатеринбурга. Пионерки, Уралмашу, Химашу, в Тузградку, старой сортировки. Маршруты разные, от классических экскурсий до необычных поездок. Так, в аэропорту Кольцово можно познакомиться с кинологической службой. На экскурсии в метро узнать малоизвестные факты о подземке. Юбилейная ночь музеев пройдет 16 мая. Всего будет около 100 площадок в городе. Гендерный разрыв в зарплатах в России достиг максимума за 13 лет. В прошлом году заработки мужчин и женщин на крупных и средних предприятиях страны отличались на 33,7%. Это максимальное значение с 2012 года, подсчитали специалисты АКС «Финэкспертиза». Женщины в среднем получают почти на 38 тысяч рублей меньше мужчин, с учетом всех премий и налогов. Те же данные приводит им РИА Новости, ссылаясь на статистику. Наибольшее неравенство не в тяжелой промышленности, а в сферах культуры, спорта, развлечений, информации и связи, отмечает Я-1. Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
2: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: П. Нортон, Лесли Романовна.
5: Угарина П. 320-665-80-017-95-74.
0: На Радио СИ о погоде. Спонсор выпуска ООО «СЗ Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». В центре Екатеринбурга плюс 11. Сегодня днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду и плюс 14-16.
2: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
6: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
7: 30 лет опыта – это гарантия.
6: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
7: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
8: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего вторника. Сегодня 12 мая. Позади оставляем 3 выходных. И уже давно замечено, если рабочая неделя начинается во вторник, то пройдет она гораздо быстрее. У нас 5 минут до гороскопа на сегодняшний день, а сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос. Разыграем сертификат на 2000 рублей в сеть автомоек «Мой Екатеринбург». А вопрос сегодня вот такой. Если вы будете покупать умные напольные весы, то с вероятностью 20% они смогут измерить и это. О чем речь? Как вы думаете, телефон радио ИСИ 235-103-7? Попробуйте предположить. Если вы будете покупать умные напольные весы, то с вероятностью 20% они смогут измерить и это. О чем речь? Телефон радио ИСИ 235-103-7. Удачи вам!
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
0: На радио ИСИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 6 баллов. Пробка на 40-летие Комсомола и Высоцкого от дублера Сибирского тракта до Егоршинского подхода. Здесь пробка больше, чем на 2 часа. Лучше этот участок объезжать. Еще постоять придется примерно час на Старомолотово от Сиреневого бульвара до Высоцкого. На Кольцовском тракте Луганской машины пробка от Яблоневой до Фурманова. На Малышево от Гагарина до Егоршинского подхода. На дублере Сибирского тракта и Новгородцевой от поворота к больнице до объездной. Ну а самые загруженные магистрали Блюхера из центра, хотя и в центр тоже много транспорта. На Космонавтов больше всего транспорта в центр, и Малышева стоит в сторону ЖБИ.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Эси с вами. Доброе утро. На часах 9.15 в центре Екатеринбурга плюс 12. А сейчас на Радио Эси гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, отложите на другой день важные дела и разговоры. Вы будете рассеяны, и это вас подведет. Тельцы, вы найдете необычное, но вполне рабочее решение для текущих проблем. Возможно, вам понадобится юридическая поддержка. Близнецы, день непредсказуем, возможно, ошибки или ссоры с очень нужными вам людьми. Раки, вам будут мешать старые убеждения, как ваши собственные, так и те, что существуют вокруг вас. Притормозите с новыми делами. Львы, для начала нового дела вам не хватает единомышленников. И, возможно, вступление в новую группу или организацию – это не лучшая идея. Девы, действуйте скрыто, не на виду. Так вы сможете исправить ошибки незаметно, если они возникнут. Весы, готовьтесь к интенсивной подготовительной работе, чего бы она ни касалась. Это могут быть документы, планы или подготовка к новой диете. Скорпионы, день наведения глянца на завершенные дела. Хорошо вносить последние правки и добавлять финальные штрихи. Стрельцы, вы можете пострадать от сплетен и слухов. Они собьют вас с толку и заставят принять нерациональные решения. Козероги, вы почувствуете прилив сил, ловкости и красноречия. Отличный день для того, чтобы максимально проявить себя. Водолеи, в случае сложности или неясности действуйте гибко. Извилистая дорожка быстрее приведет вас к цели, чем прямой путь. Рыбы, возможны срочные дела и поездки. Несмотря на изначально негативный характер, они завершатся хорошо.
0: Какие семейные отношения положили конец Римской империи? Об этом минут через пять на Радио Эси.

0: Радио Си, золотые хиты, на часах 9.21, разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Если вы будете покупать умные напольные весы, то с вероятностью 20% они смогут измерить и это. О чем речь, как вы думаете? Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете вы?
1: Мое предположение – это оценка тела.
0: Умные весы? Оценивать тело? Ну, настоящие умные весы не будут такую оценку давать, если они на самом деле умные.
1: Умные весы, да. Есть такие.
0: Есть, я согласен, мы про них и говорим сегодня.
1: Да, неправильно, да?
0: Ответ? Да, пока далеко, пока нет, не про это речь.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте, что скажете вы?
2: Я скажу, что температура окружающей среды.
0: Как вы так уверенно говорите, у вас есть?
2: Есть.
0: Умные напольные весы.
2: Да.
0: Почему их купили?
2: Чтобы следить за своим весом, но никак не за окружающей средой.
0: Ну, как вы справедливо сказали, с вероятностью 20% умные весы показывают еще и температуру воздуха. Разгадали.
2: Ура!
0: Как вас зовут?
2: Меня зовут Игорь.
0: Игорь, а получается за лишним весом следить?
2: Ну, получается, иногда весы корчают, правда.
0: Игорь, как выходные прошли?
2: Выходные замечательно, очень продуктивно, несмотря на вот не очень хорошую уральскую погоду, но радовались длинным выходным. Немножко поработали в саду, как говорится.
0: А вы?
2: Пожарили шашлычки, помылись в баньке.
0: Ой, как здорово. Игорь, а вы до майских праздников и после на весы вставали?
2: Вот, до майских вставал, после праздников пока еще боюсь.
0: Нужно выждать, не все сразу. Не все в первый день, правильно?
2: Будем стараться их не огорчать, весы тоже.
0: Хорошо. Игорь, сегодня разгадали невероятный вопрос на Радио Си. У нас для вас есть сертификат на 2000 рублей в сеть автомоек «Мой Катеринбург».
2: Отлично. А я, Игорь Гончаров, ЗБИ, разгадал невероятный вопрос на Радио Си.
3: Реклама. Спрашиваешь, где помыть машину? Не спрашивай. Мой. Мой Екатеринбург.
4: Я с тобой.
3: Зачем?
4: В смысле? Ты же в Мой Екатеринбург? Значит, в Гринвич или Пассаж. Бесплатный паркинг до 5 часов. Магазины, кино. Отдохнем.
3: Уже записываюсь онлайн на мойкатеринбург.ру.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать теперь завтра с 9 до 10. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
5: Новости со всего света.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Падение Западной Римской империи в 476 году стало поворотным моментом в истории, когда германский вождь Адаакар сверг юного императора Ромула Августула и положил начало краху централизованной власти в большей части Европы. Новое исследование геномных данных жителей на территории современной Южной Германии опровергает представление о жестоком варварском нашествии, охватившем владения империи. Вместо кровавых драм ученые из университета Майнца увидели совсем другую картину. Оказывается, те самые варвары, мигранты с севера, поколениями жили бок о бок с римлянами, работая на их фермах. Им просто запрещали заводить официальные семьи с местными. Но стоило римской бюрократии исчезнуть, как эти невидимые границы рухнули. Генетики зафиксировали поразительно быстрый процесс интеграции. Бывшие чужаки и римские граждане начали массово вступать в браки. Жили они по христианским правилам своего времени, моногамные семьи, никаких союзов между кузенами. Жизнь, правда, была короткой. Дотянуть до 45 считалось большой удачей. В последующие столетия после падения империи в регион прибыли дополнительные люди с севера, и примерно к 7 веку сформировался современный генетический профиль Центральной Европы.
3: Реклама. Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама. Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
8: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
9: Анна
8: плитка.
9: Анна, сухие смеси.
10: Анна, вы просто песня.
11: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
12: Подробнее на petrovich.ru. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. В Эхтеморге полон 10-го, в центре города плюс 12. Сегодня днем до плюс 16. А сейчас на Радио Си новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Так называемую гаражную амнистию в России продлят на 5 лет, до 1 сентября 2031 года. Инициативу, направленную в Госдуму, поддержали в правительстве, пишет агентство ТАСС. Специалисты устанавливают причину крупного пожара в Свердловском поселке Бесерть, где 10 мая сгорели 7 домов. ЧП взяла на контроль Нижнесергинская прокуратура. Ее специалисты также проконтролируют вопросы по защите прав жителей, пострадавших из-за огня. Ночь музеев в Екатеринбурге в этом году отмечает 20-летие и вводит новый формат – фестиваль маршрутов. Профессиональные гиды проведут экскурсии по знаковым районам Екатеринбурга. Всего в ночь музеев 16 мая в городе будет работать около сотни площадок. 5 стран бойкотируют Евровидение из-за участия израильского певца. На фоне войны в Газе отказались отправить исполнителей на конкурс Испания, Исландия, Ирландия, Нидерланды и Словения, пишет РИА Новости. Людмила Гусева, Радио Си.
0: А сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга плюс 12. Сегодня днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду и плюс 14-16. В Краснотурьинске тоже плюс 14-16. В Нижнем Тагиле плюс 13-15. В Новоуральске плюс 11-13. В Первоуральске плюс 9-11.
2: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
3: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
2: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
5: Новости нашего города.

0: Радио Си с вами на часах 9:39. И минут 20 назад на Радио Си мы разгадали невероятный вопрос. Сегодня говорили про умные весы, очень своевременно, после майских праздников. Так вот, если вы будете покупать умные напольные весы, то с вероятностью 20% они смогут, как мы выяснили, измерить температуру воздуха. Интересно, что датчик температуры чаще ставят в более бюджетные модели. Да, умные весы бывают разные. Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов-108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Акция до конца мая.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит», официальный дилер «Рокс», автоцентр «Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 6 баллов, пробка на 40-летие Комсомола Высоцкого от дублера Сибирского тракта до Егоршинского подхода, на Сарамоутова от Просветной до Высоцкого, на Малышева от Гагарина до Егоршинского подхода, на Кольцовском тракте Луганский машинный от Яблонева до Фурманова и на Евгения Дегенина от Сахарова до Объездной. Самые загруженные магистрали Малышева в сторону ЖБИ, Космонавтов, центр Белинского в центр и Блюхера загружены в обе стороны, но больше всего из центра.
1: Реклама. Один серый день, другой серый день. Опять эта монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса «Рокс-01». Дизайн от ателье Пенинфорино. Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой «Рокс-01». Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит».
9: Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио Си с вами на часах 9:47 в центре Екатеринбурга, плюс 12 сегодня днем, да, плюс 16. А сейчас на Радио Си узнаем, почему знаменитый космический корабль «Буран», многоразовый корабль, летал в космос всего один раз. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО «СЗ», проспект Первый Южный, новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 мая 2002 года на космодроме Байконур глупо и позорно был уничтожен многоразовый космический корабль-ракетоплан «Буран». Чудо советской конструкторской мысли. Челнок в СССР построили в ответ на американскую программу Space Shuttle. И система «Энергия Буран» конкурента превзошла. «Буран», в отличие от шаттлов, мог летать и в беспилотном режиме, и был рассчитан на 100 полетов. Но его единственный полет состоялся 15 ноября 1988 с Байконура. Зрелище было яркое. В 1,5-2 секунды ракета с огненным шаром нырнула в облака. «Буран» под управлением автоматики вышел на орбиту, сделал 2 витка вокруг Земли и приземлился на аэродроме «Юбилейный» на Байконуре. Масса корабля была 2400 тонн, мощность двигателя 170 миллионов лошадиных сил, скорость во время входа в атмосферу почти 30 тысяч километров в час. После развала СССР элементы системы «Энергия Буран» оказались в разных странах. Всего челноков было 5, но единственный, летавший на орбиту, хранился на Байконуре. Там за ним толком не следили, и 12 мая 2002-го прогнившая крыша комплекса рухнула и погубила уникальный корабль.
4: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
4: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ», проспект Первый Южный. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Си».

0: Радио «Оси» с вами, на часах 9.56. С сегодняшнего дня стартует дорожный ремонт на Кольцовском тракте. Об этом на «Радио «Оси» в новостях через 5 минут. И еще есть хорошая новость, что с сегодняшнего дня начинает завершаться отопительный сезон в Екатеринбурге. Через минуту музыка, понятная без слов. На «Радио «Оси» Space, мелодия «Running in the City».
1: Реклама.
2: Перед сном и утром нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа без привыкания. Покупайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гумеофарм». Санкт-Петербург, УГРН 103-784-303-04-33.
4: Ух ты! Велосипеды?
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов?
5: Это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
8: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева, 55, первый этаж.
9: Химия – двигатель прогресса. А «Химтехурал» – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая «Химтехурал» – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. «Химтехурал» в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду «Радио 18+».
10: 103.7 FM. Радио «Сити».

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Радио Си, 103,7 FM, 10:03 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13. На Радио Си новости, Людмила Гусева.
4: Доброе утро. Так называемую гаражную амнистию в России продлят на 5 лет до 1 сентября 2031. Инициативу поддержали в правительстве, пишет агентство ТАСС. В отзыве Кабмина подчеркивается, что упрощенный порядок оформления показал высокую эффективность. Согласно статистике Росреестра, с момента запуска механизма 1 сентября 2021 года в стране зарегистрированы права почти на 250 тысяч гаражей и почти на 500 тысяч земельных участков. Инструмент востребован и позволил, наконец, узаконить объекты, которыми люди пользовались десятилетиями, отмечают в Кабмине. Ранее законопроект о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года внесли в Госдуму единороссы, сенатор Владимир Якушев и глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В Екатеринбурге завершается отопительный сезон. С сегодняшнего дня в городе начнут отключать тепло в многоквартирных домах. В последнюю очередь батареи остынут в социальных зданиях, школах, детсадах и больницах. Соответствующее постановление подписал в конце прошлой недели мэр Алексей Орлов. Уже через неделю после отключения тепла в Екатеринбурге начнется подготовка к новому отопительному сезону. Первые испытания труб теплоэнергетики запланировали с 18 по 21 мая без отключения горячей воды. Прокуратура Нижнесергинского района взяла на контроль возникновение крупного пожара в Свердловском поселке Бесерть. 10 мая там 6 домов сгорели полностью, один был сильно поврежден огнем, пишут «Аргументы и факты». Причину пожара установят специалисты по итогам пожарно-технической экспертизы. Прокуратура же также проконтролирует вопросы, связанные с защитой прав жителей, пострадавших из-за возгорания. На Кольцовском тракте с сегодняшнего дня стартует дорожный ремонт. Рабочие поменяют асфальт на участке с нулевого по пятый километр трассы, пишет портал Е1. Колеи планируют убрать на участке от Луганской до развязки в районе птицефабрики. Работы продлятся до 20 июня. На время ремонта на трассе перекроют часть полос. Скорость движения ограничат до 50 км в час. Всего в этом году в Екатеринбурге собираются обновить 25 участков дорог общей длиной 27 километров. 5 стран бойкотируют Евровидение из-за участия израильского певца в этом году. На фоне войны в Газе отказались отправить исполнителей на музыкальный конкурс Испания, Исландия, а также Ирландия, Нидерланды и Словения, пишет РИА Новости. Напомню, конкурс песни Евровидения нынче пройдет в Вене. После победы весной прошлого года исполнители из Австрии Йоханнеса Пича. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, финал 16 числа. Россия не участвует в Евровидении с 2022 года. Но за годы своего участия не раз входила в число фаворитов. В 2008 году Дима Билан выиграл конкурс, напоминает РИА Новости. Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
3: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 13. Сегодня днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду и плюс 14-16.
0: Реклама. Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
5: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
0: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: микрофона Радио Си. Сейчас поговорим про очень дорогую машину, цена которой больше 50 миллионов рублей.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Электромобиль Ferrari Luce обещает стать новым флагманом марки и будет стоить целое состояние. Это должно случиться в 2028. По данным инсайдеров, в штаб-квартире компании уже согласовали ценник. И первый электрокар в истории Ferrari обойдется в 645 тысяч долларов. Это более 50 миллионов рублей по актуальному курсу. Таким образом, Luce станет самой дорогой моделью в линейке, если не брать в расчет коллекционный гиперкар F80. За эти деньги обещают 4 двигателя мощностью свыше 1000 лошадиных сил и разгон до сотни меньше, чем за 2,5 секунды. По формату это будет 4-местный кроссовер, но самое интересное внутри. Интерьер проектировали бывшие дизайнеры Apple Джонни Айв и Марк Ньюсон. И что удивительно, в машине за более чем полмиллиона долларов почти нет сенсоров. Вместо них стеклянные кнопки и тактильные переключатели. Для Ferrari это рискованный шаг, ведь, например, конкуренты из Lamborghini откладывают свои электрокары из-за низкого спроса. Но Ferrari ставит на эксклюзивность. Станет ли Luce новым объектом вожделений или останется дорогим экспериментом, когда-нибудь узнаем из обзоров светской хроники.
0: Самое главное, что электромобили ездят без громкого выхлопа, и это настоящая ценность, особенно по ночам. С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Хорошего вам вторника, сегодня 12 мая. Позади оставляем 3 выходных. Кому-то, кстати, не хватило 3 дней для отдыха. Но из хороших новостей, у нас впереди всего 4 рабочих дня и снова выходные. Минут через 10 на Радио Си. В чем разница между певцами и вокалистами? У нас есть список лучших вокалистов всех времен народов. С ними кое-кто может познакомиться, а кто-то вспомнить лучших представителей. Минут через 10 на Радио Си.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
5: Акция до конца июня. ООО Remax шины. Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
6: Алло! Я в Сочи! Погода супер!
7: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
8: Подробности на motivtelecom.ru.
9: Всегда лучше быть сытым с пиццей «Папа Джонс».
10: Телефон рекламной службы 235-0905.
11: Радио Си.

0: Радио России, там, где музыка прежде всего, только что Мануар и певица Энели с песни «Три к одному». На часах 10:21 в центре Екатеринбурга плюс 13. А сейчас на Радио России с нами Катя Григорьева и лучшие вокалисты.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Популярное музыкальное издание Consequence представило свой вариант списка 100 лучших вокалистов всех времен. Как пишут эксперты, есть певцы, а есть вокалисты. Лучшие вокалисты не полагаются на природный талант, а используют свою креативность и видение, чтобы расширить возможности своего голоса там, где никто другой не смог бы. Давайте посмотрим сразу на лучшую пятерку. Пятое место – легендарный Роберт Плант из группы Led Zeppelin. О нем сказали так. Этот чувак поет где-то ниже легких и взбудоражил весь мир. Четвертое место. Звезда 60-х и 70-х Марвин Гей. Он стал образцом чувственного самовыражения.

Третье место среди вокалистов – Уитни Хьюстон. Диапазон в 5 октав и безупречная частота звучания. При этом сохраняется эмоциональная составляющая. Идеальный слух, техника дыхания и контроль.

Второе место — королева соула Аретта Франклин. И кто же на первом месте среди лучших вокалистов по версии издания Consequence? Интриги нет. Это Фредди Меркьюри. О нем написали так: «Необузданная мощь его голоса, переходящая от одной эмоции к другой. Такого в мире не слышали ранее и, вероятно, не услышат никогда».

Есть музыкальные шедевры, которыми можно восхищаться бесконечно, а есть песни, которые нам всегда создают особое позитивное настроение. Прямо сейчас на радио CJOY.

0: радио России, там, где музыка прежде всего. 10:31 в Екатеринбурге, в центре города плюс 13. У нас впереди романс в исполнении группы «Пицца». А прямо сейчас на радио России новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Доброе утро. С начала сезона обратились к медикам из-за укусов клещей более 43 тысяч россиян, сообщили в Роспотребнадзоре. Больше всего пострадавших, в частности, в Челябинской области, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, пишет РИА Новости. В Екатеринбурге завершается отопительный сезон. С сегодняшнего дня начнут отключать отопление. Последними батареи остынут в социальных зданиях. Уже через неделю в городе начнутся испытания теплосетей. Энергетики обещают не отключать горячую воду. После сильного похолодания на Средний Урал идет летняя жара. Самые высокие дневные температуры ожидаются в пятницу и в субботу до плюс 28. В воскресенье и в понедельник температура понизится до плюс 23-25 градусов. Небольшие дожди, Росгидромет обещает в Екатеринбурге в среду, в пятницу и в субботу. Магнитная буря накроет Землю на этой неделе с 15 мая по 18, сообщили в лаборатории солнечной астрономии. Ожидаются умеренные возмущения на 4-5 баллов, пишет «Комсомольская правда». Людмила Гусева, Радио 7.
2: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день

0: Реклама. Один день, один шанс. Только 16 мая мы для вас пригласили представителя бренда Tenet. Он предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
1: Я Олег Мустафин, представитель бренда Tenet. 16 мая я приеду специально к официальному дилеру Tenet Июль, чтобы сделать уникальное предложение на покупку нового Tenet. Встречаемся в Tenet Июль на Металлургов 65 в течение всего дня.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио СИ, золотые хиты, это Крис Дебург, So Beautiful. 10:48 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13. Сегодня 12 мая, день рождения у Алины Кабаевой. Когда она начала заниматься гимнастикой, узнаем прямо сейчас. Спонсор всемирной истории на радио СИ ОСЗ, проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 мая 1983-го в Ташкенте родилась Алина Кабаева. Гимнастка, олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка Европы. Семья была спортивная. Отец – лучший бомбардир футбольного клуба «Пахтакор», а мама – баскетболистка сборной. Родители отправили дочь в гимнастику в 3,5 года, а в 12 мама повезла ее в Москву к знаменитому тренеру Ирине Виннер. Та увидела в Алине потенциал, но поставила жесткое условие – похудеть на 3 килограмма за 3 дня. И девочка справилась, села на диету на воде. Позже она вспоминала, что когда тренер разрешил ей перекусить винегретом, который она терпеть не могла, он показался ей самым вкусным. В те времена у Алины было обидное прозвище «телевизор на ножках», но она не обижалась, просто трудилась в зале больше других и уже в 13 вошла в состав сборной России, в 17 стала абсолютной чемпионкой Европы и мира, а золото Олимпиады взяла в 2004-м. Личная жизнь Алины Кабаевой – тайна. Известно только, что она руководит Академией художественной гимнастики «Небесная грация» и до сих пор демонстрирует своим воспитанницам безупречную гибкость.
4: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
4: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Си».

0: Радио «Си» с вами, на часах 10.57. Всю эту неделю можно наблюдать, как над Екатеринбургом пролетает МКС. А в какое время? Об этом на радио «Си» в новостях через пару минут. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио «Си» ООО «Атлантик Про».
1: Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 11.01 в Екатеринбурге на радио «Си новости» и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «ТД Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро! С начала сезона обратились к медикам из-за укусов клещей более 43 тысяч россиян. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Больше всего пострадавших, в частности, в Челябинской области, Тверской, Омской, Иркутской, Московской и других. От клещевого энцефалита привиты почти 2 миллиона 200 тысяч человек, пишет РИА Новости. В теплое время года активизируются клещи, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний, напоминают медики. Так, с начала сезона после их укусов 34 жителя России были заражены боррелиозом, тифом и энцефалитом, пишет «Вечерняя Москва». За благоустройство парков и скверов в Свердловской области проголосовали уже 455 тысяч жителей, сообщил в соцсетях губернатор Денис Паслер. Он отметил, что сейчас продолжаются работы на общественных территориях, которые жители области выбрали для благоустройства в прошлом году. Так, в Екатеринбурге продолжают облагораживать набережные рек и сети Ольховка от дома номер 11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова. Особенность этого проекта – пешеходный переход возле исторической плотины. Голосование, напомню, идет на сайте госуслуги. С помощью волонтеров голосовать могут жители старше 14 лет. После сильного похолодания на Средний Урал идет летняя жара. Предстоящей ночью ожидается еще 4-5 градусов тепла. В ночь на четверг уже до плюс 10. Насчет температуры завтра прогнозы Росгидромета и свердловских синоптиков различаются. Уралгидромет обещает уже завтра в Екатеринбурге плюс 17-19. Росгидромет всего 12 градусов тепла. Во второй половине недели потепление усилится. В пятницу и субботу до плюс 27. В воскресенье и в понедельник уже 23-25 тепла. Сухую погоду Росгидромет обещает в четверг и в воскресенье. В остальные дни небольшие дожди. В небе над Екатеринбургом всю неделю можно будет наблюдать полеты Международной космической станции. Согласно данным сайта МКС онлайн, сегодня космическая станция пролетит в небе Екатеринбурга в 22:28. Еще один пролет будет в 0 часов 4 минуты этой ночью. Это уже 13 число. Затем в среду в 23:17. Также наблюдать объект получится в последующие дни до воскресенья. Всего по вечерам и ночью можно будет увидеть полет МКС над Екатеринбургом 10 раз. Время полетов подробно приводит сайт издания «Комсомольская правда». Конструкторы «Лего» оказались выгоднее золота, биткоина и акций для инвестиций, пишет издание «Лайф», ссылаясь на экономистов. За последние 30 лет наборы «Лего» в среднем приносили около 11% годовых. Все благодаря ограниченному тиражу. Наборы продаются всего пару лет, затем исчезают с рынка. Например, набор «Кафе Корнер» в 2007 году стоил $140, сейчас продается дороже 3000. Лучше всего растут серии по «Звездным войнам», «Гарри Поттеру» и «Бэтмену». На этом фоне золото в среднем приносит около 5-6% годовых, отмечает издание. Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
0: В центре Екатеринбурга плюс 14. Сегодня днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду и плюс 14-16.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: на радио ИСИ Вячеслав Бутусов, и под такие песни смотрим, как погода за окном меняется в лучшую сторону, потому что сегодня первый из четырех рабочих дней на этой неделе, что не может не радовать. С вами Андрей Королев, день добрый, на часах 11:12, у нас впереди небольшой музыкальный нон-стоп, послушаем Сандру, Алекс Хэббен с хитом «Анда», и уже через минуту у нас клан «Карусель», песня «Райд» на радио ИСИ.
1: Реклама. Это «Брусника» виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы 235 09 05.
4: Радио «Си».

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим, это Sting, Shape of My Heart. 11:31 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13. Сегодня днем до плюс 16. И завтра будет еще чуточку теплее. А сейчас на Радио Си новости. Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Украина предложила России взаимно прекратить удары по аэропортам. Об этом заявил изданию «Политико» глава украинского МИДа Андрей Сибига. Также он попросил Европу подключиться к обсуждению этой инициативы, пишет издание «Лайф». На российском рынке складывается дефицит бензина марки АИ-95. Об этом сообщает «Коммерсант». Причинами специалисты называют несколько факторов, в том числе рост сезонного спроса, неплановые ремонты нефтезаводов и снижение первичной переработки. На Среднем Урале сотрудники одного из банков позвонили должнице 55 раз за месяц, за что кредитное учреждение получило штраф 400 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда» и отмечает, что сумма выплачена в полном объеме. Футбольный «Урал» накануне дома обыграл «КамАЗ» из Набережных Челнов в матче 33-го тура первой лиги. Счет сухой 2-0. У «Урала» 61 очко, он остается на третьем месте в первой лиге и теперь будет сражаться в стыковых матчах за выход в РПЛ, пишет «Спортэкспресс». Людмила Гусева, Радио Си.
0: Сейчас на Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга плюс 14. Сегодня днем переменная облачность.

0: Радио Си с вами. На часах 11:44. Впереди золотая коллекция Радио Си. Тройка песен, которые звучат в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске Джем & Спун, Майкл Ланстурок и уже скоро Майкл Джексон, Smooth Criminal откроют золотую коллекцию Радио Си.
1: Реклама. Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия. В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
2: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
4: Если пицца, то Папа Джонс.
5: Если пицца, то Папа Джонс.
6: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
7: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. ОГРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-062, улица Гагарина, 33.
8: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Си ООО «СЗ» жилой комплекс «Клевер Парк».
9: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? «Клевер Парк». Старт продаж финального дома.
10: ООО «СЗ» ЖК «Клевер Парк». ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж.

На радио «Си Джем энд Спун», «Set Me Free», 11.57 в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Хорошего вам вторника. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 12 на радио «Си» с вами Леонид Филиппов. Сейчас музыка, понятная без слов. На радио «Си» мелодия песни «Реалити».

0: Спонсоры весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вы слушаете «Радио Си» на 103.7 FM, 12.01 в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Людмила Гусева, спонсор ИП «Норден Лесли Романовна», специализированный шинный центр «Медведь».
4: Добрый день. На российском рынке складывается дефицит бензина марки АИ-95, пишет «Коммерсант». Причинами специалисты называют несколько факторов, в том числе рост сезонного спроса, неплановые ремонты нефтезаводов, снижение первичной переработки. По словам участников рынка, НПЗ вынуждены перераспределять производство в пользу более социально значимого АИ-92. При этом спрос на бензин 95 перед летним сезоном растет быстрее предложения, а внебиржевые объемы реализуются с премией в 10%. Но и по такой цене купить топливо сложно, говорят собеседники «Коммерсанта». ФАС, между тем, сообщает, что пока жалобы на нехватку бензина не поступали, дефицита топлива не наблюдается. Арабские Эмираты могли нанести удары по Ирану, в частности, по нефтезаводу на острове Лаван, сообщает Rush Today, ссылаясь на Wall Street Journal. Газета утверждает, что возможная атака на иранские НПЗ не вызвала негативной реакции штатов. Наоборот, они втайне приветствовали присоединение Эмиратов к конфликту, пишет Москва-24. А также напоминает о том, что эскалация на Ближнем Востоке произошла в конце февраля после ударов США и Израиля по Ирану. В ответ Тегеран ударил по Израилю и американским военным базам в регионе, а также закрыл Ормузский пролив. Сегодня СМИ пишут, что Трамп допускает новый виток эскалации, если сделка с Ираном не будет подписана 14-15 мая. В Екатеринбурге сегодня заканчивается отопительный сезон. В городе начали остывать батареи. Как и в прошлые годы, сначала отопление отключают в жилом фонде, затем на социальных объектах. По нормам отопление отключают, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение 5 дней держится выше плюс 8. На этой неделе синоптики обещают существенное потепление. Уже в четверг, 14 мая, температура днем может подняться до плюс 25 градусов. В пятницу и в субботу ожидается и до плюс 28. В воскресенье и в понедельник немного прохладнее. Не плюс 23-25, обещает Росгидромет. На Среднем Урале наказан банк на 400 тысяч рублей за навязчивые звонки должницы. Сотрудники позвонили женщине 55 раз в течение месяца. Она написала заявление в областное управление службы судебных приставов. Проверка показала, что сотрудники банка превышали допустимое количество телефонных переговоров с клиенткой. А именно, звонили более 1 раза в сутки, более 2 раз в неделю, более 8 раз в месяц. Также не соблюдали установленные законом временные промежутки. Замглавы регионального управления ФССП привлек банк к административной ответственности, назначил штраф 400 тысяч рублей. Сумма выплачена в полном объеме, пишет «Комсомольская правда». На Землю надвигается магнитная буря. Она начнется 15 мая, продлится до 18. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Общая активность Солнца сейчас низкая. Ожидаются умеренные магнитные бури, отмечают ученые, пишет «Комсомольская правда». Напомню, у ученых нет единого мнения насчет влияния магнитных бурь на здоровье и самочувствие людей. Однако медики часто призывают метеозависимых быть внимательнее к своему здоровью в такие периоды. Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
0: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
5: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
2: ИП «Норден Лесли Романовна».
5: Угарина Патрик. 320-665-80-017-95-74.
3: И погоде на радио 7. Спонсор ООС «Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». За окном в эти минуты плюс 13. Завтра в среду небольшой дождь. Южный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 4, плюс 6. И завтра днем до плюс 19.
1: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
0: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
1: 30 лет опыта – это гарантия.
0: 30 квартир – твой шанс. Квартал «Комфорт» класса «Сибирская Калина».
1: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
2: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио «Россия» музыка, которую мы любим, и только что Робби Вильямс. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем приятного начала новой и короткой рабочей недели. Сегодня вторник, 12 мая на календаре, и далее на радио «Си». ДДТ.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
4: Подробности на motivtelecom.ru.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
10: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
11: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Ост. Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.
13: Побледневший. Листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горь тепла после долгой зимы донесем. 5 минут.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и только что ДДТ. На часах 12.15 на Радио Си Анна Романова и горячая десятка.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кефир по сей день является практически уникальным продуктом. Хотя в восточноевропейских и ближневосточных странах есть его примерные аналоги, например, Айран. Сегодня кефир. Древнейшие следы кефира возрастом 3600 лет были найдены в Китае в гробницах кладбища Сяохэ. То есть технология была известна еще кочевникам в бронзовом веке. Главными хранителями секрета и изобретателями современного кефира считаются карачаевцы и балкарцы. Также кефир был исторически распространен у осетин и черкесов. Горцы называли кефирные зерна пшеном пророка, поскольку кефир делали из небольших горошин с высушенной закваской. По легенде, сам пророк Мухаммед подарил эти горошины верующим и строго запретил передавать их иноверцам, иначе закваска потеряет силу. Кефир содержит более 60 видов полезных бактерий и дрожжей, которые находятся в строгом балансе. Их невозможно вырастить искусственно, ведь мы и не можем узнать точный баланс. Также нельзя отделять дрожжи от бактерий. Если их разделить, грибок погибнет, они могут существовать только вместе. Баланс дрожжей и бактерий в кефире меняется со временем, а значит, кефир меняет свои свойства. Однодневный кефир действует как мягкое слабительное, а трехдневный – более кислый, наоборот. Традиционный кефир готовили в бурдюках из козьей кожи, которые вешали у входа в дом. Каждый, проходящий мимо, должен был пнуть или толкнуть бурдюк, чтобы перемешать молоко с грибками. Это обеспечивало равномерную ферментацию. Советский кефир не пили, а ели. Дело в том, что его готовили термостатным способом. Молоко с закваской разливали сразу в бутылки и ставили в теплую камеру. В результате кефир созревал прямо в стекле, образуя единый плотный сгусток. Советский кефир продавался в бутылках с зелеными крышками из фольги. Фольгу использовали потому, что на бутылках образовывался конденсат, и на них невозможно было наклеить этикетки. И что на первом месте? С появлением кефира в европейской части России связана потрясающая история. Привезти его с Кавказа должна была восходящая звезда молочного дела Российской империи Ирина Сахарова, которую отправили к карачаевскому князю Бекмурзе Байчорову. Князь влюбился в девушку, но кефирных грибков не дал. Когда она решила уехать, по приказу князя ее похитили. Жандармы спасли Ирину. Чтобы замять дело и избежать суда за похищение, князю пришлось выплатить компенсацию. Примерно 4 килограмма кефирных грибков.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

0: вами Радио Си на 103.7 FM, и только что Полина Гагарина, Делин Радио Си, Оливия 1, но прежде новости и Людмила Гусева, спонсор ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Добрый день! Украина предложила России взаимно прекратить удары по аэропортам. Об этом заявил изданию «Политику» глава украинского МИДа Андрей Сибига. Также он попросил Европу подключиться к обсуждению этой инициативы, пишет издание «Лайф». На российском рынке складывается дефицит бензина марки АИ-95. Об этом сообщает «Коммерсант». Причинами специалисты называют несколько факторов, в том числе рост сезонного спроса, неплановые ремонты нефтезаводов и снижение первичной переработки. На Среднем Урале сотрудники одного из банков позвонили должнице 55 раз за месяц, за что кредитное учреждение получило штраф в 400 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда» и отмечает, что сумма выплачена в полном объеме. Футбольный «Урал» накануне дома обыграл «КамАЗ» из Набережных Челнов в матче 33-го тура первой лиги. Счет сухой 2-0. У «Урала» 61 очко, он остается на третьем месте в первой лиге и теперь будет сражаться в стыковых матчах за выход в РПЛ, пишет «Спортэкспресс». Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
5: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: И погода на Радио Сим, спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер Теннет, автоцентр. Тенет июль. За окном в эти минуты плюс 13. Завтра в среду небольшой дождь, южный ветер 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 4, плюс 6. И завтра днем до плюс 19.
2: Реклама. Один день, один шанс. Только 16 мая мы для вас пригласили представителя бренда Тенет. Он предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
6: Я Олег Мустафин, представитель бренда Тенет. 16 мая я приеду специально к официальному дилеру Тенет Июль, чтобы сделать уникальное предложение на покупку нового Тенет. Встречаемся в Тенет Июль на Металлургов 65 в течение всего дня.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, расскажите о том, как покупателю выбрать наиболее ликвидную квартиру, такую, которую при необходимости легко продать впоследствии.
1: Многие гонятся за выгодной ипотечной ставкой на первичном рынке. Но в последнее время цена квадратного метра в строящемся жилье на 15% выше, чем аналоги на вторичке. 4 года назад вы могли купить у застройщика квартиру на котловане и ждать пару лет, пока дом построится. А в результате прирост был порядка 30%. Сегодня вы покупаете квартиру у застройщика, ну, например, за 8 миллионов, ждете, когда ее сдадут, а затем выставляете на продажу. И понимаете, что вы не можете продать ее дороже, чем за 7, хотя застройщик по-прежнему выставляет аналоги за 8.
0: Александр, значит ли это, что на первичном рынке не стоит приобретать жилье?
1: И на первичном рынке есть интересные предложения, их надо уметь находить. Мы видим, что в одном случае у строящегося объекта есть хороший потенциал роста, но часто он исчерпан. Вместе с тем, на рынке вторички есть интересные предложения современных квартир. Такое жилье надо уметь находить. Обращайтесь к нам в Диал. Предложим вам сравнительный анализ того, что наиболее выгодно приобрести в вашей ситуации. Телефон в Екатеринбурге тот же 22 22 181.
2: Радио Си.

0: вами Радио Си на 103.7 FM и только что Ума Турман. На очереди «Золотая коллекция», в этом выпуске «Evanescence», еще «London Beat» и в самом начале «Элтон Джон».
1: Реклама.
2: Какие планы на майские?
3: На новой Висте? На природу вместе!
2: Только «Лада», только «Брайт Парк».
4: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский.

0: Сибирский кирпичный завод.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
4: Золотая коллекция «Радио Си».
5: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
6: Эксклюзивно лазерное лечение кисты копчика от Биолитек на Московской, 19. Запись к проктологу Овчинниковой Ольге Леонидовне через сайт клиники Нудельмана.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация с

0: С вами радио Весена 103.7 FM и только что Evanescence. Скоро будем слушать пятерку песен только про любовь, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Он и она.
3: Гармония любви.
2: Он, она и...
3: Гармония семьи.
4: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
5: Гармония.
6: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
7: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года.
9: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
10: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной? А в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
11: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
12: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-56-55.
13: 103.7 FM. Радио 7.

0: Вы слушаете радио «Сейчас дня» в Екатеринбурге. На радио «Се» новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. С 1 сентября этого года Минздрав России планирует ввести более 10 новых медицинских специальностей и должностей. В перечень войдут, в частности, медицинская биология, логопедия, нейропсихология. Также планируют ввести две новые позиции – врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог. Одновременно Минздрав предлагает исключить ряд устаревших специальностей, среди которых врач-диабетолог, врач-офтальмолог-протезист, подростковый врач-психиатр, врач-сексолог и фельдшер-нарколог. Функции упраздняемых специалистов передадут более широким медицинским направлениям, отмечают «Вести». В преддверии лета в России появился новый вид мошенничества с детскими лагерями, предупредила юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун. По ее словам, злоумышленники создают фальшивые сайты и сообщества в соцсетях, оформленные под официальные ресурсы детских лагерей, в том числе «Артек» и «Смена», а также создают поддельные сайты турфирм, которые специализируются на детском и семейном отдыхе. Мошенники завлекают низкими ценами и распродажами, а когда жертва переводит деньги, пропадают, предупреждает юрист, пишет агентство РИА Новости. На Екатеринбургской объездной произошла серьезная автоавария. На трассе в сторону Челябинска автомобиль влетел в разделительное ограждение, затем столкнулся с другим автомобилем. При этом машина разлетелась на дороге на запчасти. По словам очевидцев, на дороге оказались аккумулятор, генератор и двигатель отдельно, пишет Е1, ссылаясь на пост в сети ВКонтакте, и публикует видео. В ГАИ Екатеринбурга сообщили, что обстоятельства аварии еще выясняются. На месте работают инспекторы. Судя по видео, затруднений с проездом на участке нет. Возле небоскреба Высоцкий в центре Екатеринбурга появилась ярко-красная разметка в форме треугольника. Два островка безопасности покрасили на Малышевском кольце. Как рассказали в администрации города, такие же появятся на других дорогах Екатеринбурга. Красным выделяют участки, на которые нельзя заезжать. Как рассказал порталу Е1 автоюрист Олег Таратухин, в ПДД цвет островка безопасности значения не имеет. Водителям нельзя пересекать сплошную линию, а красный цвет лишь служит для привлечения внимания. 5 стран бойкотируют Евровидение из-за участия израильского певца в этом году. На фоне войны в Газе отказались отправить исполнителей на музыкальный конкурс Испания, Исландия, а также Ирландия, Нидерланды и Словения, пишет РИА Новости. Напомню, конкурс песни Евровидение нынче пройдет в Вене после победы весной прошлого года исполнителя из Австрии Йоханнеса Пича. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, финал 16 числа. Россия не участвует в Евровидении с 2022 года. Но за годы своего участия не раз входила в число фаворитов. В 2008 году Дима Билан выиграл конкурс, напоминает РИА Новости. Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
0: И о погоде на радио СИН, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». За окном в эти минуты плюс 13, завтра в среду небольшой дождь, южный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 4, плюс 6, и завтра днем до плюс 19.
2: Реклама. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
3: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
2: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchicago.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: Пять лучших песен о любви на радио Си украсят ваш день.
6: На радио Си 5 песен о любви.
0: Устраиваемся поудобнее. В этом выпуске нас с вами ждут Bad Boys Blue и Anastasia, Left Side Alone. Еще будут Линда и Тедди Свимс. И в самом начале Крис Ри. Блок АП.

0: вами радио Сиена 103.7 FM, и только что Bad Boys Bloom. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения и далее на радио Си. Сил.
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
4: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
4: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: 103.7 FM. Радио «Си».

0: вами Радио Си на 103.7 FM. На часах половина второго. Делин Радио Си Скорпионс. Но прежде новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Минздрав вводит с 1 сентября более десятка новых медицинских специальностей. Так появятся две новые позиции – врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог. Однако будут исключены устаревшие, например, врач-диабетолог, подростковый психиатр и сексолог, пишут «Вести». В преддверии лета мошенники в России стали создавать поддельные сайты детских лагерей, в том числе «Артека» и «Смены». Мошенники завлекают скидками и распродажами, когда жертва переводит деньги, пропадают, пишет «Новый день». За благоустройство парков и скверов в Свердловской области уже проголосовали 455 тысяч человек, сообщил в соцсетях губернатор Паслер. Выбранные свердловчанами общественные территории будут приводить в порядок в следующем году. Голосование идет на сайте Госуслуги до 12 июня. Возле небоскреба Высоцкий в центре Екатеринбурга появилась ярко-красная разметка в форме треугольника. Красным выделяют участки, на которые нельзя заезжать, пишет Ядин. Людмила Гусева, Радио Си.
0: И погода на Радио Сим, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За окном в эти минуты плюс 13, а завтра в среду небольшой дождь, южный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 4, плюс 6, и завтра днем до плюс 19.
2: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Парацельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
2: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

0: вами радио ИСИ на 103.7 FM и только что Cranberries. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске Сара Коннор, еще Sixpence None the Richer, Kiss Me и в самом начале Boy George.
1: Реклама.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Если пицца, то Папа Джонс.
7: Если пицца, то Папа Джонс.
8: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
9: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург, УГРН 110-385-001-18-073, город Екатеринбург, 62-006-2, улица Гагарина, 33.
10: Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
11: Акция до конца июня. ООО Remax шины. Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
12: Сезон гриль в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше.
13: Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
14: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
15: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
16: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
17: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

вами Радио Сиена 103.7 FM и только что Сара Коннор, далее на Радио Регина с хитом Day by Day, и перед этим музыка понятная без слов.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. 3 часа дня в Екатеринбурге. На Радио Си новости и Людмила Гусева. Спонсор ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный шинный центр «Медведь».
1: Добрый день. Жалобы на нехватку бензина АЕ-95 в ФАС не поступали, дефицита топлива не наблюдается, заявили в Федеральной антимонопольной службе, пишет «Коммерсант». Между тем, эксперты и источники агентства на рынке топлива ранее сообщили о том, что назревает дефицит 95-го бензина. Причинами специалисты назвали в том числе рост сезонного спроса, неплановый ремонт нефтезаводов, снижение первичной переработки. НПЗ вынуждены перераспределять производство в пользу более социально значимого АЕ-92. Аналитики, опрошенные Forbes, говорят, что проблемы есть, но ситуация далека от критической. Россиянам, которым нужны доллары для поездки летом, лучше купить их сейчас. Об этом рассказал газете «Ру» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. Сейчас американская валюта дешевеет, котировки возле многолетних минимумов на отметках 74-76 рублей. Среднее значение год назад были 83-84 рубля, два года назад 92-93 за доллар. Американская валюта падает уже больше года, что нетипично для нее. Разворот курса доллара вверх, где-то рядом, отмечает специалист. По данным Investing.com, внебиржевой курс доллара накануне падал ниже 74 рублей впервые с 20 февраля 2023 года. В моменте стоил 73,70. В Екатеринбурге двое полицейских набросились с оскорблениями и угрозами на юношу с аутизмом. Об этом агентство ИАН рассказала мама мальчика Татьяна Хижникова. Она учредитель организации «Лаборатории социальных инноваций», которая занимается адаптацией и социализацией таких людей. Инцидент случился в ресторане в минувшие выходные. По словам женщины, полицейским в гражданской форме и запахом алкоголя не понравилось, как сын смотрел на них. Сотрудники ресторана вызвали на место группу быстрого реагирования и наряд полиции. Также женщина обратилась в службу собственной безопасности и внутренних расследований МВД. Финансовый форум «Финмаркет» стартовал в Екатеринбурге. Сегодня мероприятие форума проходит в киноконцертном театре «Космос». Среди спикеров – экономист, профессор МГУ Наталья Зубаревич, олимпийский чемпион Алексей Гудин, кинорежиссер Иван Соснин. Завтра форум будет проходить в креативном кластере «Домна» и на площадке бывшего кинотеатра «Салют». Организует «Финмаркет» Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Полное расписание мероприятий есть на сайте фонда. Тема «Финмаркета» – что делать бизнесу и инвесторам в 2026 году. Вход на форум бесплатный по регистрации. Переносить майскую прогулку из-за обещанных ливней и гроз в Екатеринбурге или возможных атак дронов пока не планируется. Об этом заявил глава областной федерации спортивного туризма, главный судья событий Андрей Яговкин. По его словам, пока все идет по плану. Он также уточнил, что на старте будут предусмотрены рамки и досмотр участников. Напомню, майская прогулка намечена на 17 мая, пишет «Урару». Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
2: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден Лесли Романовна».
5: УГРН 320-665-80-017-95-74.
0: И погоде на Радио 7. Спонсор ООЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». За окном в эти минуты плюс 13. А завтра в среду небольшой дождь, южный ветер 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 4, плюс 6. И завтра днем до плюс 19.
2: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии. 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей. 30 лет опыта – это гарантия. 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина». Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
4: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Это город 312, вне зоны доступа. Только что на Радио Си в продолжении рабочего вторника. Меня зовут Леонид Филиппов. Спасибо, что проводите этот день в компании с нами. На часах 15.11, далее на Радио Си Бруно Марс и сразу после Pink Floyd.
1: Реклама. Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
2: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
3: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева 55, первый этаж.
5: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио «Си».

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал», агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства «Недвижимость Диал». Александр, что делать, если квартира не продается? Нет звонков, не приходят покупатели. Вот такое впечатление, что спрос на жилье просто отсутствует.
2: Ну, моя задача сегодня обнадежить вас и сообщить о том, что у нас в «Диале» по-прежнему ежедневно происходят сделки. Да и в целом по рынку вторичной недвижимости в Екатеринбурге за месяц совершается порядка 2000 сделок. Маркетинг в наше время выходит на первое место.
1: То есть реклама имеет важное значение.
2: Да, верно. И продвижение объектов в нашей компании устроено так, что вашу квартиру начинают смотреть, затем идут переговоры и далее подготовка к долгожданной сделке. Большинство квартир, выставляемых в нашей компании, показываются 2-3 раза в неделю. Ну а о том, почему у нас в «Диале» происходят такие чудеса, и как продать вашу квартиру по максимально возможной на сегодня цене, расскажем вам на консультации в нашем офисе по улице 8 марта 110, ну а запись по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.
0: Радио Си.

0: вами Радио Си на 103.7 FM, и только что я кидам, Делен Радио Си, холи-моли, но прежде новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Стало известно о новом ЧП в российской школе. На Кубани ученик 9 класса пронес в здание оружие и ранил двух учеников, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Пострадавшие дети в больнице, их состояние удовлетворительное, пишет Коммерсант. Россиянам, которым нужны доллары для поездок летом, лучше купить их сейчас, когда американская валюта дешевеет. Об этом рассказал газете «Ру» эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Накануне внебиржевой курс доллара падал ниже 74 рублей впервые с февраля 2023. На Среднем Урале осуждена сваха, которая подыскивала жен для мигрантов ради ВНЖ. Суд назначил ей 2,5 года колонии, штраф 15 тысяч рублей, пишет Ядин. Депутаты Гордумы Екатеринбурга предварительно одобрили законопроект о передаче объектов культуры военным комиссариатам. Уточняется, что в этот перечень не входят театры, музеи, городской зоопарк, а также парк Маяковского, пишет «Новый день». Людмила Гусева, Радио Си.
0: И погода на Радио Си, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За окном в эти минуты плюс 13, завтра в среду небольшой дождь, южный ветер 3-8 метров в секунду, этой ночью плюс 4, плюс 6, и завтра днем до плюс 19.
2: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки, только что Enigma. На часах 15.47 и на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Рио, еще Лен Раймс и в самом начале Фил Коллинз.
1: Реклама. Сезон гриль в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
2: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Хочешь есть? Есть Папа Джонс!
4: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООЗ «Жилой комплекс Клеверпарк».
5: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и Центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клеверпарк. Старт продаж финального дома.
6: ООО «ЖК Клеверпарк». ИНН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.

В завершение каждого часа на Радио Си мы слушаем хиты золотой коллекции. Только что Риом, далее на Радио Си Джеймс Блант, You Beautiful, и перед этим музыка понятная без слов.

0: спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вы слушаете «Радио Си», 16.01 в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости и Александра Короткова.
4: Здравствуйте. Полиция задержала девятиклассника, который на Кубани открыл стрельбу по школьникам. Подросток заявил, что приобрел пневматический пистолет самостоятельно на маркетплейсе. По данным агентства ТАСС, покупка была сделана при участии матери девятиклассника. Выстрелы прозвучали до начала уроков. По данным life.ru, пострадали ученики первого и второго классов. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Следствие продолжает разбираться в обстоятельствах произошедшего. Уральское таможенное управление опровергло сообщение о двух фурах с опасными пчелами, которые якобы пропали на территории России. Информация не соответствует действительности, заявили в ведомстве. Ранее в СМИ появлялись данные о том, что транспорт с пчелами из Узбекистана пересек границу России и исчез на территории Челябинской области, хотя должен был прибыть в карантинную зону. В воскресенье в Екатеринбурге состоится традиционная майская прогулка. Старт будет расположен на улице Станислава Набойченко в районе манежа Урфу. Участникам предложены в этом году 4 маршрута на 15, 18, 33 и 50 километров. Организаторы и судьи призвали потенциальных участников прогулки здраво оценить собственные силы и не пытаться пройти максимальную дистанцию без подготовки и какого-либо опыта. Если на дистанции участников почувствует, что сил до заданного финиша не хватает, можно свернуть на более короткий маршрут и закончить его, пишет портал 66.ru. Майские праздники оказываются более доходными для мошенников по сравнению с другими периодами. По словам экспертов, россияне во время длинных выходных ведут себя менее настороженно и легче расстаются с деньгами. Самыми частыми сценариями действий мошенников оказываются перевод денег третьим лицам под давлением злоумышленников, переход по фишинговым ссылкам или оплата фиктивных счетов. 80% подобных случаев связаны с социальной инженерией, пишет портал 66.ru. Более 40% опрошенных россиян работают более 40 часов в неделю. Кроме того, 14% сталкиваются с повышенной нагрузкой каждый день. Среди причин переработок респонденты назвали стремление заработать денег, требования компании, а также желание сохранить работу, пишет Газета.ру. Последствиями чрезмерной занятости россияне называют постоянную усталость, тревогу во время отдыха или бездействия, а также постоянный контроль рабочих задач и отсутствие интересов помимо работы. Официальный доллар на сегодня 74.30, евро 88.55.
3: И погода на радио СИМ, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». За окном в эти минуты плюс 13, завтра в среду небольшой дождь, южный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 4, плюс 6 и завтра днем до плюс 19.
1: Реклама. Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
5: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
2: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года.
1: Жилой квартал «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Зи отличная музыка для рабочего настроения. И только что Джеймс Блант с хитом 2005-го «You Beautiful». Меня зовут Леонид Филиппов. Спасибо, что проводите этот день в компании с нами. И далее на радио Зи 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Алло, я в Сочи. Погода супер.
4: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
5: Подробности на motivtelecom.ru.
6: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
7: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: диско.
1: Радио Си.
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Depeche Mode, далее на радио Си Тейлор Свифт, но прежде новости, спонсор ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Здравствуйте. По факту стрельбы в школе на Кубани завели уголовное дело о хулиганстве. Об этом заявили представители Следственного комитета. Девятиклассник задержан, следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Проверки после происшествия в школе Гулькевичского района Кубани также назначили прокуратура и Министерство образования. Улицу Куйбышева закроют для движения трамваев с 1 июня. В объезд пустят 6 трамвайных маршрутов. Из Паркового транспорт будет идти по Луначарского до проспекта Ленина или улицы Челюскинцев, а от цирка трамваи пойдут по Радищево, Московской и проспекту Ленина. Причиной в мэрии назвали строительство тоннеля под улицей Куйбышева. Фигуристка Софья Муравьева попросила исключить ее из сборной России. Источники РИА Новости сообщают, что спортсменка хочет выступать под флагом другой страны и уже ушла из группы тренера Алексея Мишина. Возможным новым тренером россиянки называют Рафаэля Арутюняна. Он тренирует Софью Самоделкину. Спортсменка уже 2 года катается за Казахстан. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ecomedcenter.ru.
5: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И погоде на радио СИМ. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер Теннет, автоцентр. Центр Теннет Июль. За окном в эти минуты плюс 13. Завтра в среду небольшой дождь. Южный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 4, плюс 6. И завтра днем до плюс 19.
2: Реклама. Один день, один шанс. Только 16 мая мы для вас пригласили представителя бренда Теннет. Он предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
6: Я Олег Мустафин, представитель бренда Теннет. 16 мая я приеду специально к официальному дилеру Теннет Июль, чтобы сделать уникальное предложение на покупку нового Теннет. Встречаемся в Теннет Июль на Металлургов 65 в течение всего дня.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: вами радио ИСИ на 103.7 FM. На часах без 15.05 и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Стинг», еще «Дюран Дюран Камэн Даун» и в самом начале «Саманта Фокс». Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
1: Эксклюзивно. Лазерное лечение кисты копчика от Биолитек на Московской, 19. Запись к проктологу Овчинниковой Ольге Леонидовне через сайт клиники Нудельмана. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Золотая коллекция. Радио.

0: Золотые хиты на Радио Си и только что Стинг. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на Радио Си Майкл Джексон. И перед этим инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про».
1: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 5 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова на радио Си. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. Россия с начала спецоперации вернула из украинского плена уже более 3700 военнослужащих. Об этом уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова доложила президенту Владимиру Путину. Также аппарат омбудсмена установил судьбу более чем 9000 российских бойцов. Коммерсант напоминает, что 24 апреля Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 193/193. Предыдущий обмен состоялся 11 апреля, тогда с подконтрольной Киеву территории вернулись 175 российских военных. Посредниками в обоих обменах были Арабские Эмираты. Екатеринбургу нужно набрать еще 174 тысячи голосов за проекты благоустройства. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своих соцсетях. Мэр напомнил, что до завершения голосования остается ровно месяц. Оно продлится до 12 июня. На сегодня лидирует бульвар по улице Культуры, на втором месте Основинский парк, а на третьем сквер на улице Амундсена. Чтобы получить федеральное финансирование на реализацию победившего проекта в следующем году, необходимо набрать не менее 290 тысяч голосов за все объекты. Всего в списке 17 территорий. Напомню, голосование в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» стартовало 21 апреля. Проголосовать можно на портале госуслуг или при помощи волонтеров. Свердловскую область покидают последние заморозки. В ночь на среду они еще возможны на крайнем севере и востоке Свердловской области. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре. С 14 мая столбики термометров днем преодолеют отметку в плюс 20 и выше. До конца второй декады мая ожидается очень теплая погода без значительных осадков, обещают синоптики. Эксперты оценили, сколько россияне теряют на импульсивных покупках. В прошлом году доля граждан, делающих спонтанные приобретения, составила 63%. Главная категория спонтанных трат – это одежда и обувь. Около 20% всех импульсивных покупок и в интернете, и в целом по рынку. Еще 10 или 12% занимают мелочи для дома, и по 13% приходится на косметику и электронику. У 38% россиян расходы на одну спонтанную покупку не превышают 1500. Сайт Пентагона с рассекреченными файлами об НЛО зафиксировал 500 000 посещений. Ведомство впервые опубликовало ранее секретные данные о неопознанных аномальных явлениях. Уровень интереса в Пентагоне называют беспрецедентным. Новые материалы будут дополняться на постоянной основе, обещают в ведомстве. Официальный доллар на сегодня 74.30, евро 88.55.
2: Реклама.
3: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
4: Тротуарная плитка всех удивит.

0: вашими ногами. Parivitplitka.ru.
1: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
2: ООО «Торговый дом Parivit». УГРН 111-723-203-775. Тюмень.
3: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Будет небольшой дождь. Ночью до плюс 6, днем до плюс 19.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Трогательный хит с хорошим весенним настроением от группы «Звери». Только что до скорой встречи на Радио Си, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, у нас скорая встреча с новинкой, образно выражаясь. Нас ждет трек «Dive into the Ocean» буквально через минуту на Радио Си. Это Элок, Зиба и Portugal The Man.
1: Реклама.
2: Эх, скоро лето и белые розы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
3: Папа, и я хочу быть таким.
4: Тогда покупайте молочные продукты «Белые розы». Они из свежего молока и на живых заквасках.
5: Если молочка, то «Белые розы». Покупайте в магазинах.
6: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в Олмед у лучших флебологов региона по версии рейтинга продокторов 2025. Подробности в МЦ Олмед Екатеринбург.
7: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Химия – двигатель прогресса. А «Химтех Урал» – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая «Химтех Урал» – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. «Химтех Урал» в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду «Радио 18+.»
0: Сейчас ситуация на дорогах. В городе пробок на 6 баллов. По данным сервиса Яндекс.Карта, отмечу крупнейшие. Это Малышева от Гагарина до Егоршинского подхода. Здесь скорость потока всего 1 км в час. Отмечу космонавтов от Челюскинцев до машиностроителей. Блюхера стоит от Мира до Шевской, Суходольская, Светлореченская, от Лиственной улицы до объездной дороги, Восточная от Ленина до Декабристов. По магистралям самые загруженные сейчас это Малышева в обе стороны, Блюхера из центра, Космонавтов из центра.
10: Радио Си 103.7 FM.

0: неторопливый хит от Рики Повари «Коза Сей» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Дальше немного взбодримся под песню «Wake Me Up» Авичи через минуту на Радио Си.
1: Реклама. Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
2: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
3: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. ГУ 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-0062, улица Гагарина, 33.

0: и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от «Атома». Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться.

0: 30 февраля. Звезды в лужах. На Радио Си музыка, которую мы любим. Что насчет луж и погоды в целом, расскажу в прогнозе буквально через минуту. Также послушаем песню «In the Dark» от Purple Disco Machine. А сейчас время новостей расскажет Александра Короткова на Радио Си.
1: Здравствуйте. По факту стрельбы в школе на Кубани завели уголовное дело о хулиганстве. Об этом заявили представители Следственного комитета. Девятиклассник задержан, следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Проверки после происшествия в школе Гулькевичского района Кубани также назначили прокуратура и Министерство образования. Улицу Куйбышева закроют для движения трамваев с 1 июня. В объезд пустят 6 трамвайных маршрутов. Из Паркового транспорт будет идти по Луначарского до проспекта Ленина или улицы Челюскинцев, а от цирка трамваи пойдут по Радищеву, Московской и проспекту Ленина. Причиной в мэрии назвали строительство тоннеля под улицей Куйбышева. Фигуристка Софья Муравьева попросила исключить ее из сборной России. Источники РИА Новости сообщают, что спортсменка хочет выступать под флагом другой страны и уже ушла из группы тренера Алексея Мишина. Возможным новым тренером россиянки называют Рафаэля Арутюняна. Он тренирует Софью Самоделкину. Спортсменка уже 2 года катается за Казахстан. Александра Короткова, Радио Си.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, будет небольшой дождь. Ночью до +6, днем +17-19.
2: Реклама.
3: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
4: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
3: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
4: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал. Агентство правильных покупок». С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, как в сегодняшних условиях правильно оценить квартиру?
2: Для начала я расскажу о том, какую ошибку совершают многие продавцы и неопытные риэлторы. Они пользуются классическим сравнительным методом оценки. Смотрят, по какой цене выставляются аналогичные квартиры и равняются на них. Стоят эти объекты в рекламе дорого, за 400 – отлично, но у меня кафель хороший, я поставлю еще дороже, за 4200. В итоге – тишина. Все продавцы и некоторые риэлторы рассказывают друг другу о том, что покупателей нет, а это неверно. Сравнительный метод оценки очень хорош и точен, но сравнивать-то надо с ценами реально совершенных в последние недели сделок, а не с теми, кто просто выставляется в рекламу и не получает звонков.
1: Александр, а есть ли рецепт, как определить оптимальную цену наиболее точно?
2: Окончательную цену надо определять экспериментальным путем. Важно, чтобы информация о том, что квартира продается, выходила на всех эффективных площадках, чтобы все потенциальные покупатели узнали об этом предложении. А для этого важно платить за поднятие и выделение этих лотов. При работе с нами мы вместе увидим, при какой цене на объект мы стали получать звонки от покупателей, а при какой цене, например, стали показывать квартиру хотя бы два раза в неделю. В последнее время многие агентства недвижимости снизили рекламные затраты. Мы же увеличиваем эту статью расходов. Ждем вас на консультацию у нас в Диале. А подробная информация у нас на сайте dial93.ru, ну и по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.

0: разгаре приятный вечер, и уверен, уже у многих финал рабочего дня. Спасибо, что это время проводите в компании Радио Си. Небенраум только что, а дальше мы подготовили золотую коллекцию. Для вас Моранди, Файв и Квин, We Will Rock You, а начнем с Modern Talking, нашу золотую коллекцию Радио Си.
1: Реклама.
2: Он и она.
3: Гармония любви.
2: Он, она и...
3: Гармония семьи.
4: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
5: Гармония.
6: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
7: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Акция до конца мая.
9: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? Ас в цементе. Может, и Антона? Гуру кровли встречали?
10: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
11: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-55-55.
0: Сейчас о пробках. Спонсор ООО «Глазурит». Официальный дилер «Рокс», автоцентр «Глазурит». 8 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин от космонавтов от челюскинцев до машиностроителей. Пробка на Малышева от Восточной до Егоршинского подхода. На Блюхера от Шадринского переулка до Шевской улицы. На челюскинцев от Гражданской до Восточной. Учителей Турбинная стоят от Вилонова до проспекта Космонавтов. По магистралям самые загруженные – это космонавтов из центра, челюскинцев в обе стороны, Блюхера из центра.
1: Реклама.
12: Один серый день, другой серый день. Опять эта монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса «Рокс 01». Дизайн от ателье Пенинфорино. Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой «Рокс 01». Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит».
13: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «ЭЗ» – жилой комплекс «Клевер Парк».
14: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? «Клевер Парк». Старт продаж финального дома.
15: ООО «ЭЗ» ЖК «Клевер Парк». ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по подробности в отделе продаж.

0: нами только что Моранди, Save Me на радио Си в золотой коллекции часа. Слушаем дальше ирландскую певицу Долорес О'Риордан, Ordinary Day. Это буквально через 7 минут. Перед этим музыка, понятная без слов. Мелодия Mystical Force, Диего Модена и Жан-Филипп Один.
1: Реклама.
2: Перед сном и утром. Нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа. Без привыкания. Покупайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гомеофарм». Санкт-Петербург, УГРН 103-784-303-0433.
4: Пирелли и Римэкс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римэкс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
5: Акция до конца июня. ООО «Римэкс Шина», Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
6: Какие планы на майские?
7: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
8: Только Лада. Только Брайт Парк.
9: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
10: 103.7 FM. Радио 7.

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: В Люксембурге 6 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова. Спонсор ИП «Норден» Леся Романовна. Специализированный шинный центр «Медведь».
4: Здравствуйте. Полиция задержала девятиклассника, который на Кубани открыл стрельбу по школьникам. Подросток заявил, что приобрел пневматический пистолет самостоятельно на маркетплейсе. По данным агентства ТАСС, покупка была сделана при участии матери девятиклассника. Выстрелы прозвучали до начала уроков. По данным life.ru, пострадали ученики первого и второго классов. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Следствие продолжает разбираться в обстоятельствах произошедшего.
5: Правительство Свердловской области утвердило требования для подвалов, подземных парковок и цокольных этажей, которые могут быть использованы в качестве убежищ. Соответствующий указ подписал губернатор Денис Паслер. В документе поясняется, что продолжительность непрерывного пребывания в таком убежище может быть ограничена 12 часами. Площадь пола в подземном сооружении на человека должна составлять 0,6 квадратного метра, а высота помещений не менее 1,7 метра. Располагаться ближайшее убежище должно в радиусе 1 километра, пишет агентство ЯН.
4: Управление МВД по Екатеринбургу начало проверку после инцидента 9 мая в кафе в Академическом. Двое нетрезвых мужчин угрожали подростку из-за слишком пристального взгляда. За ребенка вступилась его мама, объяснив, что причина – это особенности здоровья. В ответ мужчины заявили, что из полиции даже предъявили удостоверение. В МВД по Екатеринбургу пока заявили, что участником конфликта являлся только один сотрудник. По результатам проверки будет дана самая жесткая оценка произошедшему, цитирует заявление «Коммерсант Урал». Майские праздники оказываются более доходными для мошенников по сравнению с другими периодами. По словам экспертов, россияне во время длинных выходных ведут себя менее настороженно и легче расстаются с деньгами. Самыми частыми сценариями действий мошенников оказываются перевод денег третьим лицам под давлением злоумышленников, переход по фишинговым ссылкам или оплата фиктивных счетов. 80% подобных случаев связаны с социальной инженерией, пишет портал 66.ru. Более 40% опрошенных россиян работают более 40 часов в неделю. Кроме того, 14% сталкиваются с повышенной нагрузкой каждый день. Среди причин переработок респонденты назвали стремление заработать денег, требования компании, а также желание сохранить работу, пишет газета.ру. Последствиями чрезмерной занятости россияне называют постоянную усталость, тревогу во время отдыха или бездействия, а также постоянный контроль рабочих задач и отсутствие интересов помимо работы. Официальный доллар на сегодня 74.30, евро 88.55.
0: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для них и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
7: ИП «Норден» Лесли Романовна.
8: Угарина 320-665-80-017-95-74.
3: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «СЗ Атлантик Тимбург», ЖК «Сибирская Калина». Синоптики на завтра, 13 мая, обещают нам переменную облачность, будет небольшой дождь, ночью ожидается до +6, днем до +19.
0: Реклама.
7: Внимание, Екатеринбург! Южная Ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
9: 30 квартир в новой очереди Сибирской Калина от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
7: 30 лет опыта – это гарантия.
9: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса Сибирская Калина.
7: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
10: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Как миг, но довольно быстро, думаю, пролетит эта рабочая неделя. Все-таки она короткая, всего 4 дня, но и первый рабочий день, думаю, большинство уже закончен. Слушаем классную музыку на радио Си, Николай Расторгуев. Дальше Шон Мендес и Камила Кабельо. «Сеньорита» на радио Си.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Вопрос, выгодно ли отдать застройщику квартиру по предложенной цене взамен, получив новостройку? Да, это удобно, но не всегда выгодно. Строители закладывают риск охлаждения рынка и прочие затраты в стоимость этого жилья, и бывает, что цена, предлагаемая вам, не самая интересная. Рекомендую заглянуть на консультацию в «Диал». У нас бывают ситуации, когда мы продали квартиру тысяч на 300-400 дороже и при этом договорились со строителями о броне квартиры для клиента. Тут важно проконсультироваться, как правильно себя вести с застройщиком, чтобы и квартиру удержать, и скидку получить, и ваш объект продать подороже. У вас есть выбор, с кем продавать? Начинайте просто со звонка в «Диал». Подробная информация на сайте dial93.ru и по телефону 22-22-181 в Екатеринбурге.
3: Эх, скоро лето и белые розы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
4: Папа, и я хочу быть таким.
5: Тогда покупайте молочные продукты «Белые росы». Они из свежего молока и на живых заквасках.
6: Если молочка, то «Белые росы» покупайте в магазинах.
7: Перед сном и утром. Нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа. Без привыкания. Покупайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Омеофарм». Санкт-Петербург, Украин, 103-784-303-433.
9: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
10: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
13: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
14: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
15: Подробности на motivtelecom.ru.
0: В городе очень серьезные пробки. 8 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее. Это Малышево от Восточной до Егоршинского подхода. Пробка на Блюхера. Проезжая от Шадринского переулка до Краснодарской улицы. Челюскинцев стоит от Гражданской до Восточной. Восточная от Первомайской до Челюскинцев. Сулимова с Мащиков от Учителей до Восточной улицы. По магистралям самые загруженные. Все по 10 баллов. Это Восточная к ЖД вокзалу, Блюхера из центра, Челюскинцев в обе стороны.
16: Радио Си 103.7 FM.

0: Грандиозный хит конца 80-х, одна из ярчайших работ Pet Shop Boys «It's a Sin», только что на 103.7 FM. Отличного всем нам настроения, дальше дуэт «Бурито и елка, ты знаешь» на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Всем привет!
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева 55, первый этаж.
5: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
8: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Действенные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
9: Телефон рекламной службы 235 09 05.
10: Радио Си.

0: Селин Дион. Только что на Радио Си. Музыка, которую мы любим. One Republic на старте. Give me something. Этот хит буквально через 3 минуты. А сейчас встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кефир по сей день является практически уникальным продуктом. Хотя в восточноевропейских и ближневосточных странах есть его примерные аналоги, например, Айран. Сегодня кефир. Древнейшие следы кефира возрастом 3600 лет были найдены в Китае в гробницах кладбища Сяохэ. То есть технология была известна еще кочевникам в бронзовом веке. Главными хранителями секрета и изобретателями современного кефира считаются карачаевцы и балкарцы. Также кефир был исторически распространен у осетин и черкесов. Горцы называли кефирные зерна пшеном пророка, поскольку кефир делали из небольших горошин с высушенной закваской. По легенде, сам пророк Мухаммед подарил эти горошины верующим и строго запретил передавать их иноверцам, иначе закваска потеряет силу. Кефир содержит более 60 видов полезных бактерий и дрожжей, которые находятся в строгом балансе. Их невозможно вырастить искусственно, ведь мы и не можем узнать точный баланс. Также нельзя отделять дрожжи от бактерий. Если их разделить, грибок погибнет, они могут существовать только вместе. Баланс дрожжей и бактерий в кефире меняется со временем, а значит, кефир меняет свои свойства. Однодневный кефир действует как мягкое слабительное, а трехдневный – более кислый, наоборот. Традиционный кефир готовили в бурдюках из козьей кожи, которые вешали у входа в дом. Каждый, проходящий мимо, должен был пнуть или толкнуть бурдюк, чтобы перемешать молоко с грибками. Это обеспечивало равномерную ферментацию. Советский кефир не пили, а ели. Дело в том, что его готовили термостатным способом. Молоко с закваской разливали сразу в бутылки и ставили в теплую камеру. В результате кефир созревал прямо в стекле, образуя единый плотный сгусток. Советский кефир продавался в бутылках с зелеными крышками из фольги. Фольгу использовали потому, что на бутылках образовывался конденсат, и на них невозможно было наклеить этикетки. И что на первом месте? С появлением кефира в европейской части России связана потрясающая история. Привезти его с Кавказа должна была восходящая звезда молочного дела Российской империи Ирина Сахарова, которую отправили к карачаевскому князю Бекмурзе Байчорову. Князь влюбился в девушку, но кефирных грибков не дал. Когда она решила уехать, по приказу князя ее похитили. Жандармы спасли Ирину. Чтобы замять дело и избежать суда за похищение, князю пришлось выплатить компенсацию. Примерно 4 килограмма кефирных грибков.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Радио Син на 103.7 FM. С вами Роман Калашников. И дальше у нас золотая коллекция. Слушаем Титио, перед этим No Doubt. Вспомним историю отношений между вокалисткой группы Гвен Стефани и басистом Тони Кеннеллом. Тогда отношения не удалось сохранить. Но вот как итог этих отношений появился хит Don't Speak. Фантастическая вещь, дождитесь. Ну и начнем золотую коллекцию с Bad Boys Blue на Радио Син.
1: Реклама.
2: Всегда лучше быть сытым с пиццей «Папа Джонс».
3: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
4: Акция до конца июня. ООО «Римакс Шины». Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
5: В каждом взгляде, в каждом жесте. Откуда в женщинах столько гармонии? Секрет знает только сама женщина. И медицинский центр «Гармония».
6: Современный подход к гинекологии. Все аспекты репродуктивного здоровья женщины. Совершенное оборудование и опыт длиной в 30 лет. Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
7: gdfismc.ru. Гармония. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Стильные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Химия – двигатель прогресса. А «Химтех Урал» – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая «Химтех Урал» – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. «Химтех Урал» в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду «Радио 18+.»
2: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Глазурит». Официальный дилер «Рокс», автоцентр «Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 8 баллов. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это Малышево от Восточной до Егоршинского подхода. Пробка на Титова на 8 марта от Сухолужской до объездной дороги. На Челюскинцев от Гражданской до Восточной. Восточная стоит от Ленина до 8 марта. Блюхера от Флотской до Сахалинской улицы. По магистралям самые загруженные – это Челюскинцев в обе стороны, Блюхера из центра, Малышева в обе стороны.
3: Реклама. Один серый день, другой серый день. Опять эта монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса «Рокс 01». Дизайн от ателье Пенинфорино. Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой «Рокс 01». Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит».
0: Радио «Си» 103.7 FM.
4: Золотая коллекция «Радио «Си».
2: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
5: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На Радио 7 мы послушали золотую коллекцию. Только что TTO Come Along. Дальше Aqua Tone Back Time. Это через 7 минут, но перед этим музыка понятная без слов. Российский электронный музыкант, выступающий под псевдонимом Fidel Wicked.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Спрашиваешь, где помыть машину? Не спрашивай. Мой. Мой Екатеринбург.
4: Я с тобой.
3: Зачем?
4: В смысле? Ты же в Мой Екатеринбург? Значит, в Гринвич или Пассаж. Бесплатный паркинг до 5 часов. Магазины, кино. Отдохнем.
3: Уже записываюсь онлайн на мойкатеринбург.ру.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: Екатеринбургский медицинский центр.
10: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
11: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ecomedcenter.ru.
12: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
13: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
14: 103.7 FM. Радио 7.

0: Люксембурге 7 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Жилой дом, школа и садик повреждены при атаке беспилотника в Оренбурге. Всего, по данным губернатора региона Евгения Солнцева, отражена атака 9 дронов по всей Оренбургской области. Школьников на время восстановительных работ в здании переведут на дистант, а воспитанникам садика во время ремонта предоставят места в других учреждениях. Пострадавших в результате атаки дрона на Оренбург нет, пишет Интерфакс. В жилом доме повреждена кровля, жители эвакуированы. Госдума рассмотрит назначение нового уполномоченного по правам человека в четверг. Сегодня, предстоящее 14 мая заседание, спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудил с лидерами думских фракций. Как напоминает Коммерсант, в Думу внесены 3 кандидатуры на эту должность. Фракция КПРФ выдвинула депутата Артема Прокофьева, фракция ЛДПР Ивана Сухарева, а фракция «Справедливая Россия» предложила кандидатуру Яны Лантратовой. Татьяна Москалькова перестала быть омбудсменом 22 апреля этого года. На этом посту она проработала 2 5-летних срока подряд. Лето на площади 1905 года стартует на следующей неделе. Общественное пространство должно открыться не позднее 23 мая, об этом сообщили в мэрии. В центре города уже идут работы по обустройству. Площадь 1905 года должна стать многофункциональной зоной с мобильными конструкциями. Здесь появятся настилы, клумбы, скамейки, а также навесы от дождя и солнца. Территория для отдыха будет задействована в крупных общегородских мероприятиях среди ближайших фестиваль движения. Корты для игры в падл появятся на площади в центре в июле. Эксперты оценили, сколько россияне теряют на импульсивных покупках. В прошлом году доля граждан, делающих спонтанные приобретения, составила 63%. Главная категория спонтанных трат – это одежда и обувь. Около 20% всех импульсивных покупок и в интернете, и в целом по рынку. Еще 10 или 12% занимают мелочи для дома, и по 13% приходится на косметику и электронику. У 38% россиян расходы на одну спонтанную покупку не превышают 1500. Сайт Пентагона с рассекреченными файлами об НЛО зафиксировал 500 000 посещений. Ведомство впервые опубликовало ранее секретные данные о неопознанных аномальных явлениях. Уровень интереса в Пентагоне называют беспрецедентным. Новые материалы будут дополняться на постоянной основе, обещают в ведомстве. Официальный доллар на сегодня 74.30, евро 88.55.
0: Сейчас о погоде на радио СИС, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, будет небольшой дождь, ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночью ожидается до плюс 6, днем до плюс 19, это теплее, чем сегодня.
2: Реклама. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
3: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
2: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «Нашточка.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Сегодня мы разыграем очень красивую, классную, такую толстую книгу «Шедевры вечности. Великие произведения искусства, которые оживают на страницах». От лидера российского нон-фикшн рынка издательства «Бамбора» 12+. Чтобы забрать приз, достаточно третьим дозвониться по номеру 235-103-7. Играем в третий звонок на Радио Си. 235-103-7. Набирайте прямо сейчас.
2: Реклама.
3: Перед сном и утром. Нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа. Без привыкания. Покупайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гомеофарм». Санкт-Петербург, УГРН 103-784-303-04-33.
5: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием фриболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продакторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
6: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
9: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
10: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. УГРН 110-385-01-18-073. Город Екатеринбург, 62-00-62. Улица Гагарина, 33.
1: Сейчас о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 6 баллов. Отмечу крупнейшие. Это Малышево от Восточной до Егошинского подхода. Пробка на Мира от Педагогической до Малышева. Причем здесь скорость потока всего 1 км в час. Отмечу Блюхера от Флотской до Сахалинской улицы. Челюскинцев от Гражданской до Восточной. Комсомольская стоит от Педагогической до Малышева. По магистралям самые загруженные. Это Блюхера из центра. Челюскинцев в обе стороны, Малышева к ЖБИ.
0: Радио Си 103.7 FM.

0: Кто же в этот первый рабочий вторник получит приз в третьем звонке, узнаем совсем скоро. Давайте считать.
1: Добрый вечер.
0: Вы самая первая.
1: Отлично. Хотя бы так. Спасибо.
2: Добрый вечер.
0: Вы номер два.
2: Здорово. Передаю привет всему Екатеринбургу. Всем удачно добраться до работы.
0: Чувствуется, заработались вы. Еще, видимо, не уехали.
2: Да, видимо, да.
0: Пожелаю хорошо закончить рабочий день. Спасибо, что набрали.
2: Спасибо.
3: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
3: Владимир.
0: Как ваш первый рабочий день, вторник?
3: А почему первый? Он все время не первый.
0: У нас короткая рабочая неделя, вторник, на этой неделе первый рабочий день, по-моему, все сходится.
3: А вот вы считаете, так, ну да, да, еще работаем.
0: А, понятно, видимо, я рано начал говорить про финал рабочего дня, ну, давайте вручу вам приз.
3: Мы работаем до 9.
0: Вы у нас третьим дозвонились и получаете шикарную книгу, называется она «Шедевры вечности. Великие произведения искусства». Я вас поздравляю.
3: Спасибо.
0: Далее на правах рекламы. В книге «Шедевры вечности. Великие произведения искусства, которые оживают на страницах», именно эту книгу мы сегодня разыграли, вас ждет увлекательное путешествие по великим шедеврам искусства от античности до 19 века. Иллюстрированное издание поможет рассмотреть предметы искусства в деталях, узнать их историю и смысл для читателей старше 12 лет. Завтра на Радио Си также будем играть в третий звонок. Ну а впереди у нас Агата Кристи «Черная луна».
4: Реклама.
5: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: Это Крис Айзек на Радио Си. Музыка, которую мы любим. Дальше золотая коллекция для вас. Дайдо, Status Quo, You Never Can Tell. И начнем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию» с Джо Дассена.
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
2: Спрашиваешь, где помыть машину? Не спрашивай. Мой. Мой Екатеринбург.
3: Я с тобой.
2: Зачем?
3: В смысле? Ты же в Мой Екатеринбург? Значит, в Гринвич или Пассаж. Бесплатный паркинг до 5 часов. Магазины, кино. Отдохнем.
2: Уже записываюсь онлайн на мойкатеринбург.ру.
4: Какие планы на майские?
5: На новой Весте? На природу вместе. Только Лада. Только Брайт Парк.

0: Современные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Давайте посмотрим, что с пробками к этой минуте. Спонсор ООО «Глазурит». Официальный дилер «Рокс», автоцентр «Глазурит». 5 баллов показывает сервис Яндекс.Карта. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Малышево от Восточной до Егоршинского подхода. Здесь скорость потока всего 1 км в час. Ситуацию осложняют дорожные работы. Отмечу также Мира от Педагогической до Малышева, Комсомольскую от Первомайской до Малышева, Гагарина стоит от Педагогической до Малышева. Ну, в общем, все вот плюс-минус в одном месте. Комсомольскую отмечу от Педагогической, опять же, до Малышева. По магистралям самые загруженные сейчас это Восточная к ЦПКИО, Блюхера из центра, ну и, конечно, Малышева по направлению к ЖБИ.
2: Реклама. Один серый день, другой серый день. Опять это монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса «Рокс 01». Дизайн от ателье «Пенинфорино». Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой «Рокс 01». Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит».
3: Золотая коллекция «Радио Си».
1: Спонсор ООО «ЭЗ» жилой комплекс «Клевер Парк».
4: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? «Клевер Парк». Старт продаж финального дома.
5: ООО «ЭЗ» ЖК «Клевер Парк». ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.

0: Красивая история о верности своему чувству, несмотря ни на что. С нами только что Дайдо в финале золотой коллекции «Радио Си». Лаура Паузини на старте, ну а сейчас музыка понятная без слов. Послушаем саундтрек к «Игре престолов» на «Радио Си». Спонсор инструментальной музыки ООО «Атлантик Про».
1: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: 20.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова на радио Си. Спонсор ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. У хантавируса при определенных условиях есть потенциал перерасти в пандемию. При этом, чтобы заразиться от человека, необходим очень тесный контакт с болеющим, поскольку вирус распространяется не просто через аэрозоль, а именно капельным путем, заявил ведущий вирусолог России, академик Российской академии наук Петр Чумаков. Сейчас, когда хантавирус вышел из своей среды обитания и распространился по миру, его необходимо как можно быстрее задавить, цитирует газета эксперта. Напомню, на борту круизного лайнера MV Hontius заболели 11 пассажиров. 9 случаев хантавируса были подтверждены лабораторно. Екатеринбургу нужно набрать еще 174 тысячи голосов за проекты благоустройства. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своих соцсетях. Мэр напомнил, что до завершения голосования остается ровно месяц. Оно продлится до 12 июня. На сегодня лидирует бульвар по улице Культуры. На втором месте Основинский парк, а на третьем сквер по улице Амундсена. Чтобы получить федеральное финансирование на реализацию победившего проекта в следующем году, необходимо набрать не менее 290 тысяч голосов за все объекты. Всего в списке 17 территорий. Напомню, что голосование в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды стартовало 21 апреля. Проголосовать можно на портале госуслуг или при помощи волонтеров. За 2 недели действия особого противопожарного режима в Свердловской области выявили почти 300 нарушителей. По всем случаям составлены административные протоколы, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на региональное управление МЧС. В основном нарушителями оказываются обычные уральцы, которые разжигают мангалы или жгут мусор открытым способом. Тем не менее, штрафы и предписания также получили 3 местные администрации и 3 чиновников. Напомню, что во время действия особого противопожарного режима запрещается использование открытого огня. В Туапсе с береговой линии собрали почти 30 тысяч кубометров мазута. По данным оперштаба, в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов участвуют более 500 человек, включая спасателей МЧС. Газета «Ру» напоминает, что с конца апреля Туапсе 4 раза подвергался атакам беспилотников. Сайт Пентагона с рассекреченными файлами об НЛО зафиксировал 500 000 посещений. Ведомство впервые опубликовало ранее секретные данные о неопознанных аномальных явлениях. Уровень интереса в Пентагоне называют беспрецедентным. Новые материалы будут дополняться на постоянной основе, обещают в ведомстве. Официальный доллар на сегодня 74.30, евро 88.55.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
0: Синоптики на завтра слегка скорректировали прогноз. Обещают они нам переменную облачность без существенных осадков. Ночью в Екатеринбурге плюс 3-5, днем плюс 13-15. А в Первоуральске и Нижнем Тагиле до плюс 10, еще холоднее в Новоуральске до плюс 9 максимум. А вот в Краснотурьинске прям значительно теплее, до плюс 17 в прогнозе.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами великолепная музыка Радио Си. Мы к ней вернемся буквально через минуту. У нас на очереди Бенсон Бун, Mystical Magical. Покажу слово нашему автообозревателю на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Вспомните, как вы выбирали свою автошколу. Наверняка поближе к дому, подешевле и с учетом совета друзей. Но с 28 мая МВД запускает механизм составления официального рейтинга учебных центров. Главные критерии – сколько учеников сдали экзамен с первого раза и как часто они попадают в ДТП в первые два года за рулем. Кстати, по данным за прошлый год, теорию с первого раза осилили 43% кандидатов, а город – каждый пятый. Наряду с Москвой в лидерах по успешной сдаче – Свердловская, Ульяновская области и Пермский край. А вот Красноярский край считается одним из самых строгих по уровню контроля инспекторов. Что касается рейтинга автошкол, многие эксперты настроены скептически. Ну, как сравнивать гиганта из мегаполиса, который выпускает тысячи людей в сложнейший трафик, и маленькую школу в райцентре, где один светофор на весь район. Да и какой прок от этого рейтинга жителю глубинки, если в поселке автошкола одна, а до ближайшего конкурента сотни километров по бездорожью. Там не до престижа, была бы лицензия. Тем не менее, правила игры меняются. Станет ли это реальным знаком качества, покажет время. Первые рейтинги будут опубликованы не раньше февраля следующего года.
1: Реклама.
4: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием фриболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших фрибологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
5: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Ух ты, велосипеды!
7: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
6: Сколько же велосипедов!
7: Да это успех!
8: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
9: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
10: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
11: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Sinara Development.
12: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
13: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development.
14: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development. Город Екатеринбург». Проектная декларация на портале «Наша.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Sunset Мортона Харкета, «Aha, Take on Me» — золотые хиты на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников, рад составить компанию в этот вечер вторника. Дальше слушаем M.U.M. «Штрих-коды» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Сезон гриль в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
6: 103.7 FM. Радио Си.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Дальше у нас новинка Zayn «Die For Me». Эта песня через полторы минуты. Сейчас же Анна Романова. Гороскоп на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вин, неприятная ситуация обернется выгодой или полезным знакомством. Возможности будут неочевидными. Тельцы, придется проявить активность, даже если на это нет сил. Нужно завершить старые дела. Близнецы, удачный день для коротких поездок и переговоров. Вы сможете расставить все точки над «и». Раки, день позволит наверстать упущенное. Возможно, вернутся деньги или вы получите второй шанс. Львы, не самый простой день. Возможно, тревожность, интриги и напряженные контакты с начальством. Но все это поможет ускорить дела. Девы, события дня могут стать последней каплей в какой-то ситуации. Даже если вы не станете ничего менять сейчас, внутреннее решение будет принято. Весы, обстоятельства сами подтолкнут вас в направлении вашей удачи. Доверяйте своему чутью. Скорпионы, свежая информация позволит вам скорректировать планы. Не бойтесь обострения конфликтов, это нужный вам процесс. Стрельцы. День нагнетения эмоций. Будьте аккуратны с принятием решений. Скорее всего, они будут ошибочными. Козероги. День подходит для учебы и командировок. Также неплохо было бы просто напомнить о себе нужным людям. Водолеи. От вас потребуется повышенная внимательность и осторожность. Возрастает вероятность неверных суждений и неоправданного риска. Рыбы. День, когда можно скрыть или быстро исправить все промахи. Используйте этот шанс.
4: Добрый вечер, Екатеринбург.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске у нас Дюк Дюмон, также красивая, томная, блюзовая баллада «What's a woman without a man?» «Why can't Dios?» И начнем золотую коллекцию с «Silent Circle» на Радио Си. Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Это Дюк Дюмон, Ocean Drive, на радио Си в золотой коллекции часа. Army Flowers на старте, Obsession, это песня через 3 минуты, покажем музыка понятная без слов. Блонкер, Sidewalk Cafe.

0: Люксембурге 9 вечера, это радио 7 на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность, будет без существенных осадков, ветер южный 3,8 метра в секунду. Ночью в Октябрьске плюс 3,5, днем до плюс 15. А в Каменске-Уральском и Асбесте до плюс 11, чуть прохладнее, в Полевском максимум плюс 10.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Такие философские рассуждения Константина Кинчева о быстротечности времени веретено Алиса только что на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Прекрасного вечера. У нас новинка через минуту. Bruno Mars, I Just Might на Радио Си.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Действенные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
4: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
5: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
6: Анна, плитка.
7: Анна, сухие смеси.
8: Анна, вы просто песня.
5: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
9: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В ближайшую 10-минутку у нас настоящие музыкальные деликатесы. Слушаем «Имани», чуть раньше «Селин Дион». А начнем золотую коллекцию с Рика Эсли на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «СЗ» жилой комплекс «Клевер Парк».
2: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби.

0: Полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
1: ОСЖ «Клевер Парк». ИНН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.

Это «Имани», «Don't be so shy» на радио Си в золотой коллекции часа. Впереди Эрос Рамазотти и Тина Тернер «Коза де ла Вита». Эта песня откроет романтический вечер, пока же музыка понятная без слов. «Wise Hands» — мелодия «Timeless» на радио Си.

0: Люксембурге 10 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Будет без существенных осадков. Ночью плюс 3,5, днем до плюс 15.
1: СМИ радио СИ. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: Слушаем классную музыку в рамках романтического вечера на Радио Си. Только что Queen. На старте Милен Фармер «Апель Мо Нумеро». Такая чувственная, цепляющая вещь. Ну, а сейчас гороскоп Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вин, неприятная ситуация обернется выгодой или полезным знакомством. Возможности будут неочевидными. Тельцы, придется проявить активность, даже если на это нет сил. Нужно завершить старые дела. Близнецы, удачный день для коротких поездок и переговоров. Вы сможете расставить все точки над «и». Раки. День позволит наверстать упущенное. Возможно, вернутся деньги или вы получите второй шанс. Львы. Не самый простой день. Возможно, тревожность, интриги и напряженные контакты с начальством. Но все это поможет ускорить дела. Девы. События дня могут стать последней каплей в какой-то ситуации. Даже если вы не станете ничего менять сейчас, внутреннее решение будет принято. Весы. Обстоятельства сами подтолкнут вас в направлении вашей удачи. Доверяйте своему чутью. Скорпионы. Свежая информация позволит вам скорректировать планы. Не бойтесь обострения конфликтов. Это нужный вам процесс. Стрельцы. День нагнетения эмоций. Будьте аккуратны с принятием решений. Скорее всего, они будут ошибочными. Козероги. День подходит для учебы и командировок. Также неплохо было бы просто напомнить о себе нужным людям. Водолеи. От вас потребуется повышенная внимательность и осторожность. Возрастает вероятность неверных суждений и неоправданного риска. Рыбы. День, когда можно скрыть или быстро исправить все промахи. Используйте этот шанс.
4: Романтический вечер. 103.7 FM. Радио Си.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляйся. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио Си.

0: Екатеринбурге 11 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность, будет без существенных осадков, ночью плюс 3-5, днем плюс 13-15.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛНР РФ 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

Радио Сия, романтический вечер. Меня зовут Роман Калашников. Встречаемся уже завтра, в среду. Очень непривычно это говорить, поскольку сегодня у нас был первый рабочий день, а уже среда вроде как наступает. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. А для вас Поль Мориа на Радио Си. Пока-пока.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кефир по сей день является практически уникальным продуктом, хотя в восточноевропейских и ближневосточных странах есть его примерные аналоги, например, айран. Сегодня кефир. Древнейшие следы кефира возрастом 3600 лет были найдены в Китае в гробницах кладбища Сяохэ, то есть технология была известна еще кочевникам в бронзовом веке. Главными хранителями секрета и изобретателями современного кефира считаются карачаевцы и балкарцы. Также кефир был исторически распространен у осетин и черкесов. Горцы называли кефирные зерна пшеном пророка, поскольку кефир делали из небольших горошин с высушенной закваской. По легенде, сам пророк Мухаммед подарил эти горошины верующим и строго запретил передавать их иноверцам, иначе закваска потеряет силу. Кефир содержит более 60 видов полезных бактерий и дрожжей, которые находятся в строгом балансе. Их невозможно вырастить искусственно, ведь мы и не можем узнать точный баланс. Также нельзя отделять дрожжи от бактерий. Если их разделить, грибок погибнет, они могут существовать только вместе. Баланс дрожжей и бактерий в кефире меняется со временем, а значит, кефир меняет свои свойства. Однодневный кефир действует как мягкое слабительное, а трехдневный, более кислый, наоборот. Традиционный кефир готовили в бурдюках из козьей кожи, которые вешали у входа в дом. Каждый, проходящий мимо, должен был пнуть или толкнуть бурдюк, чтобы перемешать молоко с грибками. Это обеспечивало равномерную ферментацию. Советский кефир не пили, а ели. Дело в том, что его готовили термостатным способом. Молоко с закваской разливали сразу в бутылки и ставили в теплую камеру. В результате кефир созревал прямо в стекле, образуя единый плотный сгусток. Советский кефир продавался в бутылках с зелеными крышками из фольги. Фольгу использовали потому, что на бутылках образовывался конденсат, и на них невозможно было наклеить этикетки. И что на первом месте? С появлением кефира в европейской части России связана потрясающая история. Привезти его с Кавказа должна была восходящая звезда молочного дела Российской империи Ирина Сахарова, которую отправили к карачаевскому князю Бекмурзе Байчорову. Князь влюбился в девушку, но кефирных грибков не дал. Когда она решила уехать, по приказу князя ее похитили. Жандармы спасли Ирину. Чтобы замять дело и избежать суда за похищение, князю пришлось выплатить компенсацию – примерно 4 килограмма кефирных грибков.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 12 мая 2002 года на космодроме Байконур глупо и позорно был уничтожен многоразовый космический корабль-ракетоплан «Буран» — чудо советской конструкторской мысли. Челнок в СССР построили в ответ на американскую программу Space Shuttle, и система «Энергия Буран» конкурента превзошла. «Буран», в отличие от шаттлов, мог летать и в беспилотном режиме, и был рассчитан на 100 полетов. Но его единственный полет состоялся 15 ноября 1988 с Байконура. Зрелище было яркое. В 1,5-2 секунды ракета с огненным шаром нырнула в облака. «Буран» под управлением автоматики вышел на орбиту, сделал 2 витка вокруг Земли и приземлился на аэродроме «Юбилейный» на Байконуре. Масса корабля была 2400 тонн, мощность двигателя 170 миллионов лошадиных сил, скорость во время входа в атмосферу почти 30 тысяч километров в час. После развала СССР элементы системы «Энергия Буран» оказались в разных странах. Всего челноков было 5, но единственный, летавший на орбиту, хранился на Байконуре. Там за ним толком не следили, и 12 мая 2002-го прогнившая крыша комплекса рухнула и погубила уникальный корабль.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Падение Западной Римской империи в 476 году стало поворотным моментом в истории, когда германский вождь Адаакар сверг юного императора Ромула Августула и положил начало краху централизованной власти в большей части Европы. Новое исследование геномных данных жителей на территории современной Южной Германии опровергает представление о жестоком варварском нашествии, охватившем владения империи. Вместо кровавых драм ученые из университета Майнца увидели совсем другую картину. Оказывается, те самые варвары, мигранты с севера, поколениями жили бок о бок с римлянами, работая на их фермах. Им просто запрещали заводить официальные семьи с местными. Но стоило римской бюрократии исчезнуть, как эти невидимые границы рухнули. Генетики зафиксировали поразительно быстрый процесс интеграции. Бывшие чужаки и римские граждане начали массово вступать в браки. Жили они по христианским правилам своего времени, моногамные семьи, никаких союзов между кузенами. Жизнь, правда, была короткой. Дотянуть до 45 считалось большой удачей. В последующие столетия после падения империи в регион прибыли дополнительные люди с севера, и примерно к 7 веку сформировался современный генетический профиль Центральной Европы.
5: Здравствуйте. У хантавируса при определенных условиях есть потенциал перерасти в пандемию. При этом, чтобы заразиться от человека, необходим очень тесный контакт с болеющим, поскольку вирус распространяется не просто через аэрозоль, а именно капельным путем, заявил ведущий вирусолог России, академик Российской академии наук Петр Чумаков. Сейчас, когда хантавирус вышел из своей среды обитания и распространился по миру, его необходимо как можно быстрее задавить, цитирует газета эксперта. Напомню, на борту круизного лайнера MV Hondius заболели 11 пассажиров. 9 случаев хантавируса были подтверждены лабораторно. Екатеринбургу нужно набрать еще 174 тысячи голосов за проекты благоустройства. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своих соцсетях. Мэр напомнил, что до завершения голосования остается ровно месяц. Оно продлится до 12 июня. На сегодня лидирует бульвар по улице Культуры. На втором месте Основинский парк, а на третьем сквер по улице Амундсена. Чтобы получить федеральное финансирование на реализацию победившего проекта в следующем году, необходимо набрать не менее 290 тысяч голосов за все объекты. Всего в списке 17 территорий. Напомню, что голосование в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды стартовало 21 апреля. Проголосовать можно на портале госуслуг или при помощи волонтеров. За 2 недели действия особого противопожарного режима в Свердловской области выявили почти 300 нарушителей. По всем случаям составлены административные протоколы, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на региональное управление МЧС. В основном нарушителями оказываются обычные уральцы, которые разжигают мангалы или жгут мусор открытым способом. Тем не менее, штрафы и предписания также получили 3 местные администрации и 3 чиновников. Напомню, что во время действия особого противопожарного режима запрещается использование открытого огня. В Туапсе с береговой линии собрали почти 30 тысяч кубометров мазута. По данным оперштаба, в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов участвует более 500 человек, включая спасателей МЧС. Газета «Ру» напоминает, что с конца апреля Туапсе 4 раза подвергался атакам беспилотников. Роспотребнадзор назвал регионы, где выросло число укусов клещей. Больше всего случаев зафиксировали в Челябинской, Тверской, Омской и Иркутской областях. Также в списке регионов Подмосковье, Алтайский край, Кубань и Санкт-Петербург. Специалисты напоминают, что самой эффективной защитой от энцефалита и его осложнений остается вакцинация. Также россиянам советуют использовать репелленты и защитную одежду. Официальный доллар на сегодня 73,79, евро 87,38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Как бы вы ни относились к мотоциклам, с открытием сезона двухколесный транспорт все чаще попадает в новости. И сегодня они из мира инженерных достижений. Британский энтузиаст доказал, что технологии вековой давности могут соревноваться с современными суперкарами. Речь о мотоцикле на паровой тяге под названием «Сила природы». На испытаниях этот аппарат показал аномальные результаты. До первой сотни байк ускоряется менее чем за 0,8 секунды, а максимальная скорость превысила 310 км в час. За рекордом стоит инженер Грэм Сайкс. В баке его байка 120 литров очищенной воды, разогретой под огромным давлением до 250 градусов. В момент старта вода выбрасывается через сопла со сверхзвуковой скоростью. Расход колоссальный – 40 литров в секунду, что сопровождается настоящим звуковым ударом. У мотоцикла нет привычного привода на колесах. Он движется за счет реактивной струи пара, а пилот при этом испытывает перегрузки выше, чем при взлете истребителя. Идею парового двигателя Сайкс позаимствовал у реактивных болидов 70-х годов прошлого века и адаптировал ее под современные стандарты безопасности и аэродинамики. На сегодняшний день его сила природы считается самым быстрым паровым транспортным средством в мире, обойдя по показателям даже специальные гоночные авто на четырех колесах.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 12 мая 1983 в Ташкенте родилась Алина Кабаева. Гимнастка, олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка Европы. Семья была спортивная. Отец – лучший бомбардир футбольного клуба «Пахтакор», а мама – баскетболистка сборной. Родители отправили дочь в гимнастику в 3,5 года, а в 12 мама повезла ее в Москву к знаменитому тренеру Ирине Виннер. Та увидела в Алине потенциал, но поставила жесткое условие – похудеть на 3 килограмма за 3 дня. И девочка справилась, села на диету на воде. Позже она вспоминала, что когда тренер разрешила ей перекусить винегретом, который она терпеть не могла, он показался ей самым вкусным. В те времена у Алины было обидное прозвище «телевизор на ножках», но она не обижалась, просто трудилась в зале больше других и уже в 13 вошла в состав сборной России, в 17 стала абсолютной чемпионкой Европы и мира, а золото Олимпиады взяла в 2004-м. Личная жизнь Алины Кабаевой – тайна. Известно только, что она руководит Академией художественной гимнастики «Небесная грация» и до сих пор демонстрирует своим воспитанницам безупречную гибкость.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Популярное музыкальное издание Consequence представило свой вариант списка 100 лучших вокалистов всех времен. Как пишут эксперты, есть певцы, а есть вокалисты. Лучшие вокалисты не полагаются на природный талант, а используют свою креативность и видение, чтобы расширить возможности своего голоса там, где никто другой не смог бы. Давайте посмотрим сразу на лучшую пятерку. Пятое место – легендарный Роберт Плант из группы Led Zeppelin. О нем сказали так. Этот чувак поет где-то ниже легких и взбудоражен.

3-е место среди вокалистов – Уитни Хьюстон. Диапазон в 5 октав и безупречная чистота звучания. При этом сохраняется эмоциональная составляющая. Идеальный слух, техника дыхания и контроль.

Второе место — королева соула Аретта Франклин. И кто же на первом месте среди лучших вокалистов по версии издания Consequence? Интриги нет. Это Фредди Меркьюри. О нем написали так: «Необузданная мощь его голоса, переходящая от одной эмоции к другой. Такого в мире не слышали ранее и, вероятно, не услышат никогда».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Электромобиль Ferrari Luce обещает стать новым флагманом марки и будет стоить целое состояние. Это должно случиться в 2028-м. По данным инсайдеров, в штаб-квартире компании уже согласовали ценник. И первый электрокар в истории Ferrari обойдется в $645 000. Это более 50 миллионов рублей по актуальному курсу. Таким образом, Luce станет самой дорогой моделью в линейке, если не брать в расчет коллекционный гиперкар F80. За эти деньги обещают 4 двигателя мощностью свыше 1000 лошадиных сил и разгон до сотни меньше, чем за 2.5 секунды. По формату это будет 4-местный кроссовер, но самое интересное внутри. Интерьер проектировали бывшие дизайнеры Apple Джонни Айв и Марк Ньюсон. И что удивительно, в машине за более чем $500 000 почти нет сенсоров. Вместо них стеклянные кнопки и тактильные переключатели. Для Ferrari это рискованный шаг, ведь, например, конкуренты из Lamborghini откладывают свои электрокары из-за низкого спроса. Но Ferrari ставит на эксклюзивность. Станет ли Luce новым объектом вожделений или останется дорогим экспериментом, когда-нибудь узнаем из обзоров светской хроники. What about me?

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кефир по сей день является практически уникальным продуктом, хотя в восточноевропейских и ближневосточных странах есть его примерные аналоги, например, айран. Сегодня кефир. Древнейшие следы кефира возрастом 3600 лет были найдены в Китае в гробницах кладбища Сяохэ, то есть технология была известна еще кочевникам в бронзовом веке. Главными хранителями секрета и изобретателями современного кефира считаются карачаевцы и балкарцы. Также кефир был исторически распространен у осетей и черкесов. Горцы называли кефирные зерна пшеном пророка, поскольку кефир делали из небольших горошин с высушенной закваской. По легенде, сам пророк Мухаммед подарил эти горошины верующим и строго запретил передавать их иноверцам, иначе закваска потеряет силу. Кефир содержит более 60 видов полезных бактерий и дрожжей, которые находятся в строгом балансе. Их невозможно вырастить искусственно, ведь мы и не можем узнать точный баланс. Также нельзя отделять дрожжи от бактерий. Если их разделить, грибок погибнет, они могут существовать только вместе. Баланс дрожжей и бактерий в кефире меняется со временем, а значит, кефир меняет свои свойства. Однодневный кефир действует как мягкое слабительное, а трехдневный, более кислый, наоборот. Традиционный кефир готовили в бурдюках из козьей кожи, которые вешали у входа в дом. Каждый, проходящий мимо, должен был пнуть или толкнуть бурдюк, чтобы перемешать молоко с грибками. Это обеспечивало равномерную ферментацию. Советский кефир не пили, а ели. Дело в том, что его готовили термостатным способом. Молоко с закваской разливали сразу в бутылки и ставили в теплую камеру. В результате кефир созревал прямо в стекле, образуя единый плотный сгусток. Советский кефир продавался в бутылках с зелеными крышками из фольги. Фольгу использовали потому, что на бутылках образовывался конденсат, и на них невозможно было наклеить этикетки. И что на первом месте? С появлением кефира в европейской части России связана потрясающая история. Привезти его с Кавказа должна была восходящая звезда молочного дела Российской империи Ирина Сахарова, которую отправили к карачаевскому князю Бекмурзе Байчорову. Князь влюбился в девушку, но кефирных грибков не дал. Когда она решила уехать, по приказу князя ее похитили. Жандармы спасли Ирину. Чтобы замять дело и избежать суда за похищение, князю пришлось выплатить компенсацию – примерно 4 килограмма кефирных грибков.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 12 мая 2002 года на космодроме Байконур глупо и позорно был уничтожен многоразовый космический корабль-ракетоплан «Буран» — чудо советской конструкторской мысли. Челнок в СССР построили в ответ на американскую программу Space Shuttle, и система «Энергия Буран» конкурента превзошла. «Буран», в отличие от шаттлов, мог летать и в беспилотном режиме, и был рассчитан на 100 полетов. Но его единственный полет состоялся 15 ноября 1988 с Байконура. Зрелище было яркое. В 1,5-2 секунды ракета с огненным шаром нырнула в облака. «Буран» под управлением автоматики вышел на орбиту, сделал 2 витка вокруг Земли и приземлился на аэродроме «Юбилейный» на Байконуре. Масса корабля была 2400 тонн, мощность двигателя 170 миллионов лошадиных сил, скорость во время входа в атмосферу почти 30 тысяч километров в час. После развала СССР элементы системы «Энергия Буран» оказались в разных странах. Всего челноков было 5, но единственный, летавший на орбиту, хранился на Байконуре. Там за ним толком не следили, и 12 мая 2002-го прогнившая крыша комплекса рухнула и погубила уникальный корабль.
2: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Падение Западной Римской империи в 476 году стало поворотным моментом в истории, когда германский вождь Адаакар сверг юного императора Ромула Августула и положил начало краху централизованной власти в большей части Европы. Новое исследование геномных данных жителей на территории современной Южной Германии опровергает представление о жестоком варварском нашествии, охватившем власть. падения империи. Вместо кровавых драм ученые из университета Майнца увидели совсем другую картину. Оказывается, те самые варвары, мигранты с севера, поколениями жили бок о бок с римлянами, работая на их фермах. Им просто запрещали заводить официальные семьи с местными. Но стоило римской бюрократии исчезнуть, как эти невидимые границы рухнули. Генетики зафиксировали поразительно быстрый процесс интеграции. Бывшие чужаки и римские граждане начали массово вступать в браки. Жили они по христианским правилам своего времени, моногамные семьи, никаких союзов между кузенами. Жизнь, правда, была короткой. Дотянуть до 45 считалось большой удачей. В последующие столетия после падения империи в регион прибыли дополнительные люди с севера, и примерно к 7 веку сформировался современный генетический профиль Центральной Европы.
5: Здравствуйте. У хантавируса при определенных условиях есть потенциал перерасти в пандемию. При этом, чтобы заразиться от человека, необходим очень тесный контакт с болеющим, поскольку вирус распространяется не просто через аэрозоль, а именно капельным путем, заявил ведущий вирусолог России, академик Российской академии наук Петр Чумаков. Сейчас, когда хантавирус вышел из своей среды обитания и распространился по миру, его необходимо как можно быстрее задавить, цитирует газета эксперта. Напомню, на борт круизного лайнера MV Hondius заболели 11 пассажиров. 9 случаев хантавируса были подтверждены лабораторно. Екатеринбургу нужно набрать еще 174 тысячи голосов за проекты благоустройства. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своих соцсетях. Мэр напомнил, что до завершения голосования остается ровно месяц. Оно продлится до 12 июня. На сегодня лидирует бульвар по улице Культуры. На втором месте Основинский парк, а на третьем сквер по улице Амундсена. Чтобы получить федеральное финансирование на реализацию победившего проекта в следующем году, необходимо набрать не менее 290 тысяч голосов за все объекты. Всего в списке 17 территорий. Напомню, что голосование в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды стартовало 21 апреля. Проголосовать можно на портале госуслуг или при помощи волонтеров. За 2 недели действия особого противопожарного режима в Свердловской области выявили почти 300 нарушителей. По всем случаям составлены административные протоколы, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на региональное управление МЧС. В основном нарушителями оказываются обычные уральцы, которые разжигают мангалы или жгут мусор открытым способом. Тем не менее, штрафы и предписания также получили 3 местные администрации и 3 чиновников. Напомню, что во время действия особого противопожарного режима запрещается использование открытого огня. В Туапсе с береговой линии собрали почти 30 тысяч кубометров мазута. По данным оперштаба, в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов участвуют более 500 человек, включая спасателей МЧС. Газета «Ру» напоминает, что с конца апреля Туапсе 4 раза подвергался атакам беспилотников. Роспотребнадзор назвал регионы, где выросло число укусов клещей. Больше всего случаев зафиксировали в Челябинской, Тверской, Омской и Иркутской областях. Также в списке регионов Подмосковье, Алтайский край, Кубань и Санкт-Петербург. Специалисты напоминают, что самой эффективной защитой от энцефалита и его осложнений остается вакцинация. Также россиянам советуют использовать репелленты и защитную одежду. Официальный доллар на сегодня 73,79, евро 87,38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Как бы вы ни относились к мотоциклам, с открытием сезона двухколесный транспорт все чаще попадает в новости. И сегодня они из мира инженерных достижений. Британский энтузиаст доказал, что технологии вековой давности могут соревноваться с современными суперкарами. Речь о мотоцикле на паровой тяге под названием «Сила природы». На испытаниях этот аппарат показал аномальные результаты. До первой сотни байк ускоряется менее чем за 0,8 секунды, а максимальная скорость превысила 310 км в час. За рекордом стоит инженер Грэм Сайкс. В баке его байка 120 литров очищенной воды, разогретой под огромным давлением до 250 градусов. В момент старта вода выбрасывается через сопла со сверхзвуковой скоростью. Расход колоссальный — 40 литров в секунду, что сопровождается настоящим звуковым ударом. У мотоцикла нет привычного привода на колесах. Он движется за счет реактивной струи пара, а пилот при этом испытывает перегрузки выше, чем при взлете истребителя. Идею парового двигателя Sykes позаимствовал у реактивных болидов 70-х годов прошлого века и адаптировал ее под современные стандарты безопасности и аэродинамики. На сегодняшний день его сила природы считается самым быстрым паровым транспортным средством в мире, обойдя по показателям даже специальные гоночные авто на четырех колесах.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 12 мая 1983-го в Ташкенте родилась Алина Кабаева. Гимнастка, олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка Европы. Семья была спортивная. Отец – лучший бомбардир футбольного клуба «Пахтакор», а мама – баскетболистка сборной. Родители отправили дочь в гимнастику в 3,5 года, а в 12 мама повезла ее в Москву к знаменитому тренеру Ирине Виннер. Та увидела в Алине потенциал, но поставила жесткое условие – похудеть на 3 килограмма за 3 дня. И девочка справилась, села на диету на воде. Позже она вспоминала, что когда тренер разрешил ей перекусить винегретом, который она терпеть не могла, он показался ей самым вкусным. В те времена у Алины было обидное прозвище «телевизор на ножках», но она не обижалась, просто трудилась в зале больше других и уже в 13 вошла в состав сборной России, в 17 стала абсолютной чемпионкой Европы и мира, а золото Олимпиады взяла в 2004-м. Личная жизнь Алины Кабаевой – тайна. Известно только, что она руководит Академией художественной гимнастики «Небесная грация» и до сих пор демонстрирует своим воспитанницам безупречную гибкость.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Популярное музыкальное издание Consequence представило свой вариант списка 100 лучших вокалистов всех времен. Как пишут эксперты, есть певцы, а есть вокалисты. Лучшие вокалисты не полагаются на природный талант, а используют свою креативность и видение, чтобы расширить возможности своего голоса там, где никто другой не смог бы. Давайте посмотрим сразу на лучшую пятерку. Пятое место – легендарный Роберт Плант из группы Led Zeppelin. О нем сказали так. Этот чувак поет где-то ниже легких и взбудоражил весь мир. Четвертое место. Звезда 60-х и 70-х Марвин Гей. Он стал образцом чувственного самовыражения.

Третье место среди вокалистов – Уитни Хьюстон. Диапазон в 5 октав и безупречная частота звучания. При этом сохраняется эмоциональная составляющая. Идеальный слух, техника дыхания и контроль.

Ньюсон. И что удивительно, в машине за более чем полмиллиона долларов почти нет сенсоров. Вместо них стеклянные кнопки и тактильные переключатели. Для Феррари это рискованный шаг, ведь, например, конкуренты из Lamborghini откладывают свои электрокары из-за низкого спроса. Но Феррари ставит на эксклюзивность. Станет ли лучше новым объектом вожделений или останется дорогим экспериментом, когда-нибудь узнаем из обзоров светской хроники.

0: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.
1: Спасибо, что выбрали 103.7 FM.
0: Это Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кефир по сей день является практически уникальным продуктом, хотя в восточноевропейских и ближневосточных странах есть его примерные аналоги, например, айран. Сегодня кефир. Древнейшие следы кефира возрастом 3600 лет были найдены в Китае в гробницах кладбища Сяохэ, то есть технология была известна еще кочевникам в бронзовом веке. Главными хранителями секрета и изобретателями современного кефира считаются карачаевцы и балкарцы. Также кефир был исторически распространен у осетей и черкесов. Горцы называли кефирные зерна пшеном пророка, поскольку кефир делали из небольших горошин с высушенной закваской. По легенде, сам пророк Мухаммед подарил эти горошины верующим и строго запретил передавать их иноверцам, иначе закваска потеряет силу. Кефир содержит более 60 видов полезных бактерий и дрожжей, которые находятся в строгом балансе. Их невозможно вырастить искусственно, ведь мы и не можем узнать точный баланс. Также нельзя отделять дрожжи от бактерий. Если их разделить, грибок погибнет, они могут существовать только вместе. Баланс дрожжей и бактерий в кефире меняется со временем, а значит, кефир меняет свои свойства. Однодневный кефир действует как мягкое слабительное, а трехдневный, более кислый, наоборот. Традиционный кефир готовили в бурдюках из козьей кожи, которые вешали у входа в дом. Каждый, проходящий мимо, должен был пнуть или толкнуть бурдюк, чтобы перемешать молоко с грибками. Это обеспечивало равномерную ферментацию. Советский кефир не пили, а ели. Дело в том, что его готовили термостатным способом. Молоко с закваской разливали сразу в бутылки и ставили в теплую камеру. В результате кефир созревал прямо в стекле, образуя единый плотный сгусток. Советский кефир продавался в бутылках с зелеными крышками из фольги. Фольгу использовали потому, что на бутылках образовывался конденсат, и на них невозможно было наклеить этикетки. И что на первом месте? С появлением кефира в европейской части России связана потрясающая история. Привезти его с Кавказа должна была восходящая звезда молочного дела Российской империи Ирина Сахарова, которую отправили к карачаевскому князю Бекмурзе Байчорову. Князь влюбился в девушку, но кефирных грибков не дал. Когда она решила уехать, по приказу князя ее похитили. Жандармы спасли Ирину. Чтобы замять дело и избежать суда за похищение, князю пришлось выплатить компенсацию. Примерно 4 килограмма кефирных грибков.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 12 мая 2002 года на космодроме Байконур глупо и позорно был уничтожен многоразовый космический корабль-ракетоплан «Буран» — чудо советской конструкторской мысли. Челнок в СССР построили в ответ на американскую программу Space Shuttle, и система «Энергия Буран» конкурента превзошла. «Буран», в отличие от шаттлов, мог летать и в беспилотном режиме, и был рассчитан на 100 полетов. Но его единственный полет состоялся 15 ноября 1988 с Байконура. Зрелище было яркое. В 1,5-2 секунды ракета с огненным шаром нырнула в облака. «Буран» под управлением автоматики вышел на орбиту, сделал 2 витка вокруг Земли и приземлился на аэродроме «Юбилейный» на Байконуре. Масса корабля была 2400 тонн, мощность двигателя 170 миллионов лошадиных сил, скорость во время входа в атмосферу почти 30 тысяч километров в час. После развала СССР элементы системы «Энергия Буран» оказались в разных странах. Всего челноков было 5, но единственный, летавший на орбиту, хранился на Байконуре. Там за ним толком не следили, и 12 мая 2002-го прогнившая крыша комплекса рухнула и погубила уникальный корабль.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Падение Западной Римской империи в 476 году стало поворотным моментом в истории, когда германский вождь Адаакар сверг юного императора Ромула Августула и положил начало краху централизованной власти в большей части Европы. Новое исследование геномных данных жителей на территории современной Южной Германии опровергает представление о жестоком варварском нашествии, охватившем владения древние империи. Вместо кровавых драм ученые из университета Майнца увидели совсем другую картину. Оказывается, те самые варвары, мигранты с севера, поколениями жили бок о бок с римлянами, работая на их фермах. Им просто запрещали заводить официальные семьи с местными. Но стоило римской бюрократии исчезнуть, как эти невидимые границы рухнули. Генетики зафиксировали поразительно быстрый процесс интеграции. Бывшие чужаки и римские граждане начали массово вступать в браки. Жили они по христианским правилам своего времени, моногамные семьи, никаких союзов между кузенами. Жизнь, правда, была короткой. Дотянуть до 45 считалось большой удачей. В последующие столетия после падения империи в регион прибыли дополнительные люди с севера, и примерно к 7 веку сформировался современный генетический профиль Центральной Европы.
5: Здравствуйте. У хантавируса при определенных условиях есть потенциал перерасти в пандемию. При этом, чтобы заразиться от человека, необходим очень тесный контакт с болеющим, поскольку вирус распространяется не просто через аэрозоль, а именно капельным путем, заявил ведущий вирусолог России, академик Российской академии наук Петр Чумаков. Сейчас, когда хантавирус вышел из своей среды обитания и распространился по миру, его необходимо как можно быстрее задавить, цитирует газета эксперта. Напомню, на борту круизного лайнера MV Hondius заболели 11 пассажиров. 9 случаев хантавируса были подтверждены лабораторно. Екатеринбургу нужно набрать еще 174 тысячи голосов за проекты благоустройства. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своих соцсетях. Мэр напомнил, что до завершения голосования остается ровно месяц. Оно продлится до 12 июня. На сегодня лидирует бульвар по улице Культуры, на втором месте Основинский парк, а на третьем сквер по улице Амундсена. Чтобы получить федеральное финансирование на реализацию победившего проекта в следующем году, необходимо набрать не менее 290 тысяч голосов за все объекты. Всего в списке 17 территорий. Напомню, что голосование в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды стартовало 21 апреля. Проголосовать можно на портале госуслуг или при помощи волонтеров. За 2 недели действия особого противопожарного режима в Свердловской области выявили почти 300 нарушителей. По всем случаям составлены административные протоколы, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на региональное управление МЧС. В основном нарушителями оказываются обычные уральцы, которые разжигают мангалы или жгут мусор открытым способом. Тем не менее, штрафы и предписания также получили 3 местные администрации и 3 чиновников. Напомню, что во время действия особого противопожарного режима запрещается использование открытого огня. В Туапсе с береговой линии собрали почти 30 тысяч кубометров мазута. По данным оперштаба, в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов участвуют более 500 человек, включая спасателей МЧС. Газета «Ру» напоминает, что с конца апреля Туапсе 4 раза подвергался атакам беспилотников. Роспотребнадзор назвал регионы, где выросло число укусов клещей. Больше всего случаев зафиксировали в Челябинской, Тверской, Омской и Иркутской областях. Также в списке регионов Подмосковье, Алтайский край, Кубань и Санкт-Петербург. Специалисты напоминают, что самой эффективной защитой от энцефалита и его осложнений остается вакцинация. Также россиянам советуют использовать репелленты и защитную одежду. Официальный доллар на сегодня 73,79, евро 87,38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Как бы вы ни относились к мотоциклам, с открытием сезона двухколесный транспорт все чаще попадает в новости. И сегодня они из мира инженерных достижений. Британский энтузиаст доказал, что технологии вековой давности могут соревноваться с современными суперкарами. Речь о мотоцикле на паровой тяге под названием «Сила природы». На испытаниях этот аппарат показал аномальные результаты. До первой сотни байк ускоряется менее чем за 0,8 секунды, а максимальная скорость превысила 310 км в час. За рекордом стоит инженер Грэм Сайкс. В баке его байка 120 литров очищенной воды, разогретой под огромным давлением до 250 градусов. В момент старта вода выбрасывается через сопла со сверхзвуковой скоростью. Расход колоссальный — 40 литров в секунду, что сопровождается настоящим звуковым ударом. У мотоцикла нет привычного привода на колесах. Он движется за счет реактивной струи пара, а пилот при этом испытывает перегрузки выше, чем при взлете истребителя. Идею парового двигателя Сайкс позаимствовал у реактивных болидов 70-х годов прошлого века и адаптировал ее под современные стандарты безопасности и аэродинамики. На сегодняшний день его сила природы считается самым быстрым паровым транспортным средством в мире, обойдя по показателям даже специальные гоночные авто на четырех колесах.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 12 мая 1983-го в Ташкенте родилась Алина Кабаева. Гимнастка, олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка Европы. Семья была спортивная. Отец – лучший бомбардир футбольного клуба «Пахтакор», а мама – баскетболистка сборной. Родители отправили дочь в гимнастику в 3,5 года, а в 12 мама повезла ее в Москву к знаменитому тренеру Ирине Виннер. Та увидела в Алине потенциал, но поставила жесткое условие – похудеть на 3 килограмма за 3 дня. И девочка справилась, села на диету на воде. Позже она вспоминала, что когда тренер разрешил ей перекусить винегретом, который она терпеть не могла, он показался ей самым вкусным. В те времена у Алины было обидное прозвище «телевизор на ножках», но она не обижалась, просто трудилась в зале больше других и уже в 13 вошла в состав сборной России, в 17 стала абсолютной чемпионкой Европы и мира, а золото Олимпиады взяла в 2004-м. Личная жизнь Алины Кабаевой – тайна. Известно только, что она руководит Академией художественной гимнастики «Небесная грация» и до сих пор демонстрирует своим воспитанницам безупречную гибкость.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Популярное музыкальное издание Consequence представило свой вариант списка 100 лучших вокалистов всех времен. Как пишут эксперты, есть певцы, а есть вокалисты. Лучшие вокалисты не полагаются на природный талант, а используют свою креативность и видение, чтобы расширить возможности своего голоса там, где никто другой не смог бы. Давайте посмотрим сразу на лучшую пятерку. Пятое место – легендарный Роберт Плант из группы Led Zeppelin. О нем сказали так. Этот чувак поет где-то ниже легких и взбудоражит.

И кто же на первом месте среди лучших вокалистов по версии издания Consequence? Интриги нет. Это Фредди Меркьюри. О нем написали так. Необузданная мощь его голоса, переходящая от одной эмоции к другой. Такого в мире не слышали ранее и, вероятно, не услышат никогда.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Электромобиль Ferrari Luce обещает стать новым флагманом марки и будет стоить целое состояние. Это должно случиться в 2028-м. По данным инсайдеров, в штаб-квартире компании уже согласовали ценник. И первый электрокар в истории Ferrari обойдется в 645 тысяч долларов. Это более 50 миллионов рублей по актуальному курсу. Таким образом, Luce станет самой дорогой моделью в линейке, если не брать в расчет коллекционный гиперкар F80. За эти деньги обещают 4 двигателя мощностью свыше 1000 лошадиных сил и разгон до сотни меньше, чем за 2,5 секунды. По формату это будет 4-местный кроссовер, но самое интересное внутри. Интерьер проектировали бывшие дизайнеры Apple Джонни Айв и Марк Ньюсон. И что удивительно, в машине за более чем полмиллиона долларов почти нет сенсоров. Вместо них стеклянные кнопки и тактильные переключатели. Для Ferrari это рискованный шаг, ведь, например, конкуренты из Lamborghini откладывают свои электрокары из-за низкого спроса. Но Ferrari ставит на эксклюзивность. Станет ли Luce новым объектом вожделений или останется дорогим экспериментом, когда-нибудь узнаем из обзоров светской хроники.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кефир по сей день является практически уникальным продуктом, хотя в восточноевропейских и ближневосточных странах есть его примерные аналоги, например, Айран. Сегодня кефир. Древнейшие следы кефира возрастом 3600 лет были найдены в Китае в гробницах кладбища Сяохэ, то есть технология была известна еще кочевникам в бронзовом веке. Главными хранителями секрета и изобретателями современного кефира считаются карачаевцы и балкарцы. Также кефир был исторически распространен у осетей и черкесов. Горцы называли кефирные зерна пшеном пророка, поскольку кефир делали из небольших горошин с высушенной закваской. По легенде, сам пророк Мухаммед подарил эти горошины верующим и строго запретил передавать их иноверцам, иначе закваска потеряет силу. Кефир содержит более 60 видов полезных бактерий и дрожжей, которые находятся в строгом балансе. Их невозможно вырастить искусственно, ведь мы и не можем узнать точный баланс. Также нельзя отделять дрожжи от бактерий. Если их разделить, грибок погибнет, они могут существовать только вместе. Баланс дрожжей и бактерий в кефире меняется со временем, а значит, кефир меняет свои свойства. Однодневный кефир действует как мягкое слабительное, а трехдневный – более кислый, наоборот. Традиционный кефир готовили в бурдюках из козьей кожи, которые вешали у входа в дом. Каждый, проходящий мимо, должен был пнуть или толкнуть бурдюк, чтобы перемешать молоко с грибками. Это обеспечивало равномерную ферментацию. Советский кефир не пили, а ели. Дело в том, что его готовили термостатным способом. Молоко с закваской разливали сразу в бутылки и ставили в теплую камеру. В результате кефир созревал прямо в стекле, образуя единый плотный сгусток. Советский кефир продавался в бутылках с зелеными крышками из фольги. Фольгу использовали потому, что на бутылках образовывался конденсат, и на них невозможно было наклеить этикетки. И что на первом месте?

0: появлением кефира в европейской части России связана потрясающая история. Привезти его с Кавказа должна была восходящая звезда молочного дела Российской империи Ирина Сахарова, которую отправили к карачаевскому князю Бекмурзе Байчорову. Князь влюбился в девушку, но кефирных грибков не дал. Когда она решила уехать, по приказу князя ее похитили. Жандармы спасли Ирину. Чтобы замять дело и избежать суда за похищение, князю пришлось выплатить компенсацию – примерно 4 килограмма кефирных грибков.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 мая 2002 года на космодроме Байконур глупо и позорно был уничтожен многоразовый космический корабль-ракетоплан «Буран» — чудо советской конструкторской мысли. Челнок в СССР построили в ответ на американскую программу Space Shuttle, и система «Энергия Буран» конкурента превзошла. «Буран», в отличие от шаттлов, мог летать и в беспилотном режиме, и был рассчитан на 100 полетов. Но его единственный полет состоялся 15 ноября 1988 с Байконура. Зрелище было яркое. В 1,5-2 секунды ракета с огненным шаром нырнула в облака. «Буран» под управлением автоматики вышел на орбиту, сделал 2 витка вокруг Земли и приземлился на аэродроме «Юбилейный» на Байконуре. Масса корабля была 2400 тонн, мощность двигателя 170 миллионов лошадиных сил, скорость во время входа в атмосферу почти 30 тысяч километров в час. После развала СССР элементы системы «Энергия Буран» оказались в разных странах. Всего челноков было 5, но единственный, летавший на орбиту, хранился на Байконуре. Там за ним толком не следили, и 12 мая 2002-го прогнившая крыша комплекса рухнула и погубила уникальный корабль.
1: Со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Падение Западной Римской империи в 476 году стало поворотным моментом в истории, когда германский вождь Адоакр сверг юного императора Ромула Августула и положил начало краху централизованной власти в большей части Европы. Новое исследование геномных данных жителей на территории современной Южной Германии опровергает представление о жестоком варварском нашествии, охватившем владения империи. Вместо кровавых драм ученые из университета Майнца увидели совсем другую картину. Оказывается, те самые варвары, мигранты с севера, поколениями жили бок о бок с римлянами, работая на их фермах. Им просто запрещали заводить официальные семьи с местными. Но стоило римской бюрократии исчезнуть, как эти невидимые границы рухнули. Генетики зафиксировали поразительно быстрый процесс интеграции. Бывшие чужаки и римские граждане начали массово вступать в браки. Жили они по христианским правилам своего времени, моногамные семьи, никаких союзов между кузенами. Жизнь, правда, была короткой. Дотянуть до 45 считалось большой удачей. В последующие столетия после падения империи в регион прибыли дополнительные люди с севера, и примерно к 7 веку сформировался современный генетический профиль Центральной Европы.
4: Здравствуйте. У хантавируса при определенных условиях есть потенциал перерасти в пандемию. При этом, чтобы заразиться от человека, необходим очень тесный контакт с болеющим, поскольку вирус распространяется не просто через аэрозоль, а именно капельным путем, заявил ведущий вирусолог России, академик Российской академии наук Петр Чумаков. Сейчас, когда хантавирус вышел из своей среды обитания и распространился по миру, его необходимо как можно быстрее задавить, цитирует газета эксперта. Напомню, на борту круизного лайнера MV Hondius заболели 11 пассажиров. 9 случаев хантавируса были подтверждены лабораторно. Екатеринбургу нужно набрать еще 174 тысячи голосов за проекты благоустройства. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своих соцсетях. Мэр напомнил, что до завершения голосования остается ровно месяц. Оно продлится до 12 июня. На сегодня лидирует бульвар по улице Культуры. На втором месте Основинский парк, а на третьем сквер по улице Амундсена. Чтобы получить федеральное финансирование на реализацию победившего проекта в следующем году, необходимо набрать собрать не менее 290 тысяч голосов за все объекты. Всего в списке 17 территорий. Напомню, что голосование в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды стартовало 21 апреля. Проголосовать можно на портале госуслуг или при помощи волонтеров. За две недели действия особого противопожарного режима в Свердловской области выявили почти 300 нарушителей. По всем случаям составлены административные протоколы, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на региональное управление МЧС. В основном нарушителями оказываются обычные уральцы, которые разжигают мангалы или жгут мусор открытым способом. Тем не менее, штрафы и предписания также получили три местные администрации и трое чиновников. Напомню, что во время действия особого противопожарного режима запрещается использование открытого огня. В Туапсе с береговой линии собрали почти 30 тысяч кубометров мазута. По данным оперштаба, в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов участвуют более 500 человек, включая спасатели МЧС. Газета «Ру» напоминает, что с конца апреля Туапсе 4 раза подвергался атакам беспилотников. Роспотребнадзор назвал регионы, где выросло число укусов клещей. Больше всего случаев зафиксировали в Челябинской, Тверской, Омской и Иркутской областях. Также в списке регионов Подмосковье, Алтайский край, Кубань и Санкт-Петербург. Специалисты напоминают, что самой эффективной защитой от энцефалита и его осложнений остается вакцинация. Также россиянам советуют использовать репелленты и защитную одежду. Официальный доллар на сегодня 73.79 и евро 87.38.
2: Для слушателей старше 12 лет.
5: Минута драйва.
6: Как бы вы ни относились к мотоциклам, с открытием сезона двухколесный транспорт все чаще попадает в новости. И сегодня они из мира инженерных достижений. Британский энтузиаст доказал, что технологии вековой давности могут соревноваться с современными суперкарами. Речь о мотоцикле на паровой тяге под названием «Сила природы». На испытаниях этот аппарат показал аномальные результаты. До первой сотни байк ускоряется менее чем за 0,8 секунды, а максимальная скорость превысила 310 км в час. За рекордом стоит инженер Грэм Сайкс. В баке его байка 120 литров очищенной воды, разогретой под огромным давлением до 250 градусов. В момент старта вода выбрасывается через сопла со сверхзвуковой скоростью. Расход колоссальный – 40 литров в секунду, что сопровождается настоящим звуковым ударом. У мотоцикла нет привычного привода на колесах. Он движется за счет реактивной струи пара, а пилот при этом испытывает перегрузки выше, чем при взлете истребителя. Идею парового двигателя Сайкс позаимствовал у реактивных болидов 70-х годов прошлого века и адаптировал ее под современные стандарты безопасности и аэродинамики. На сегодняшний день его «Сила природы» считается самым быстрым паровым транспортным средством в мире, обойдя по показателям даже специальные гоночные авто на четырех колесах.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 мая 1983-го в Ташкенте родилась Алина Кабаева. Гимнастка, олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка Европы. Семья была спортивная. Отец – лучший бомбардир футбольного клуба «Пахтакор», а мама – баскетболистка сборной. Родители отправили дочь в гимнастику в 3,5 года, а в 12 мама повезла ее в Москву к знаменитому тренеру Ирине Виннер. Та увидела в Алине потенциал, но поставила жесткое условие – похудеть на 3 килограмма за 3 дня. И девочка справилась, села на диету на воде. Позже она вспоминала, что когда тренер разрешила ей перекусить винегретом, который она терпеть не могла, он показался ей самым вкусным. В те времена у Алины было обидное прозвище «телевизор на ножках», но она не обижалась, просто трудилась в зале больше других и уже в 13 вошла в состав сборной России, в 17 стала абсолютной чемпионкой Европы и мира, а золото Олимпиады взяла в 2004-м. Личная жизнь Алины Кабаевой – тайна. Известно только, что она руководит Академией художественной гимнастики «Небесная грация» и до сих пор демонстрирует своим воспитанницам безупречную гибкость.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
7: Популярное музыкальное издание Consequence представило свой вариант списка 100 лучших вокалистов всех времен. Как пишут эксперты, есть певцы, а есть вокалисты. Лучшие вокалисты не полагаются на природный талант, а используют свою креативность и видение, чтобы расширить возможности своего голоса там, где никто другой не смог бы. Давайте посмотрим сразу на лучшую пятерку. Пятое место – легендарный Роберт Плант из группы Led Zeppelin. О нем сказали так. Этот чувак поет где-то ниже легких и взбудоражил весь мир. Четвертое место. Звезда 60-х и 70-х Марвин Гей. Он стал образцом чувственного самовыражения.

Третье место среди вокалистов – Уитни Хьюстон. Диапазон в 5 октав и безупречная частота звучания. При этом сохраняется эмоциональная составляющая. Идеальный слух, техника дыхания и

Второе место – королева соула Арета Франклин. И кто же на первом месте среди лучших вокалистов по версии издания Consequence? Интриги нет. Это Фредди Меркьюри. О нем написали так. «Необузданная мощь его голоса, переходящая от одной эмоции к другой. Такого в мире не слышали ранее и, вероятно, не услышат никогда».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Электромобиль Ferrari Luce обещает стать новым флагманом марки и будет стоить целое состояние. Это должно случиться в 2028-м. По данным инсайдеров, в штаб-квартире компании уже согласовали ценник. И первый электрокар в истории Ferrari обойдется в 645 тысяч долларов. Это более 50 миллионов рублей по актуальному курсу. Таким образом, Luce станет самой дорогой моделью в линейке, если не брать в расчет коллекционный гиперкар F80. За эти деньги обещают 4 двигателя мощностью свыше 1000 лошадиных сил и разгон до сотни меньше, чем за 2,5 секунды. По формату это будет 4-местный кроссовер, но самое интересное внутри. Интерьер проектировали бывшие дизайнеры Apple Джонни Айв и Марк Ньюсон. И что удивительно, в машине за более чем полмиллиона долларов почти нет сенсоров. Вместо них стеклянные кнопки и тактильные переключатели. Для Ferrari это рискованный шаг, ведь, например, конкуренты из Lamborghini откладывают свои электрокары из-за низкого спроса. Но Ferrari ставит на эксклюзивность. Станет ли Luce новым объектом вожделений или останется дорогим экспериментом, когда-нибудь узнаем из обзоров светской хроники.

бытия уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету